0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

друг, но из них никого я не смог заменить тобой. Baby, мой дирек заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Baby, люби меня, прямо как в первый раз. Baby, на криминал. Baby, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.

0: Че.
1: Челябинск.
0: Че.
1: Четверг.
2: Че. Челюсти. Что еще? Мы набрасываем слова на че, да, с утра?
0: Нет, Сень, это все взаимосвязано было, все испортил. Что ж такое?
2: Челюстями своими. Мы этим будем заниматься все эти 3 часа, собственно. Портить все своими челюстями и тем, что вылетает из наших ртов, но еще и поднимать вам как-то настроение, веселить вас и радовать. Вот такой у нас простой план на этот четверг, опять же.
0: П. Повод. П. Паника.
2: А, у тебя все по 2 будет, да, сегодня?
0: Я же азбуку вчера купил. Так что теперь все слова называю. Международный день паники сегодня у нас, и мы придумываем П. Придумываем, кстати. Самый нелепый повод для паники, как вы уже могли понять. Вот сегодня максимально попаникуем, давайте. Выбросим из себя всю эту энергию, чтобы завтра в пятничку с шикарным настроением перед выходными, как говорится, кайфануть вот так вот.
2: Чтобы быть на че, чили, правильно? Все эти ближайшие дни. Хороший план, да, он мне в целом нравится. Куда можно писать? Расскажи ВКонтакт, может быть.
0: Группа у нас целая имеется. Да что там группа, даже шикарный канал. Все это в ВК. vk.com/radiochel. Обязательно заходите, напишите туда свой вариант. И не забудьте про телеграм-канал, он у нас тоже есть. Он у нас лучший по версии Вместе Медиа. Радио Континентально, так и называется.
3: А давайте еще лучшим ВК-канал сделаем.
0: Давайте.
3: Он уже в топах.
2: Он уже двигается в этом направлении. Это очевидно.
3: Вот, чуть-чуть.
2: Вот, давайте. А еще чуть-чуть, это, собственно, чуть-чуть вас там не хватает, поэтому давайте сегодня поактивнее. Друзья, к тому же мы боремся за сертификат в лето ООО «Империя игр». А это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, варенье, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: С утра по радио о главном.
1: И давайте смотреть, что есть новостей. Вот как раз расскажу тоже про тех, кто погазовал. И теперь красавчик, у которых все получилось. Тимон, так. Скажи 200.
2: Какая-то ловушка.
1: Есть здесь, да, чувствуется.
2: А, я понял о ком-то, я понял. Ну хорошо, давай, 200.
1: Баллов на ЕГЭ набрали. Уже два человека, представляете, никакой ловушки. Но у них там много было ловушек на этих ЕГЭ.
2: Это точно.
1: Попасться очень легко, конечно, но они все это обошли. Итак, уже вот двое. Буквально только что у нас была толпа 100-бальников, а теперь есть вот двое уже 200-бальников. Итак, Даниил Салимов из 80-й гимназии Челябинска получил по 100 баллов по русскому языку и литературе. Вот такой вот гуманитарий у нас растет. И Илья Бурашников из областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей написал на высший балл экзамены также по русскому языку и по химии. Вот это же интересно.
3: Ну а что там? С ума сошел по химии на сотку писать.
2: Обалдеть.
1: Нет, химию многие на сотку написали, но чтобы одновременно и русские химия. Мне интересна его специализация. Это что, у нас будет, возможно, врач, который будет писать понятно?
2: Ну ты тоже, давай.
1: Не, ну там, наверное, там же 8 лет чем занимаются, да, в меди так долго? Чтобы портят почерк людям, прежде всего. Интересно.
3: Не нервы, почерк.
1: Но нервы в том числе, да, конечно. В целом учиться 8 лет — это довольно нервное занятие.
3: Нет, вообще, в целом, давайте скажем, что быть врачами очень круто. Идите, пожалуйста, учитесь. Кто потом твое кибертело лечить будет, Сень?
1: Но нервно. Не, его не надо, в этом же и прикол, понимаешь?
3: Сень, я уверена, что там будет какая-то подписка, что-то нужно будет постоянно делать. Так что ты не думай, что ты просто так будешь круто жить.
1: Нет, там в мастерскую постоянно. Вот как с тачкой примерно. Я думаю, постоянно что-то будет отваливаться, и это надо будет чинить, тебе будут насчитывать эти огромные счета. В общем, то же самое.
3: Ну, а какая разница? У тебя и так сейчас все отваливается.
1: По факту и так, да, все. Еще один интересный случай зафиксировали в Магнитогорске. Здесь на 100 баллов. Тоже, значит, по химии написали. Представляете? Братья и сестры. Вот так вот. И даже не просто так, а близнецы Леонид и Полина Вараксины. Вот так вот. Взяли и получили по соточке. Оп. Оба выпускники местного академического лицея. Вот так вот он называется. И еще давайте про одного красавчика расскажу, которому мы еще больше завидуем, наверное, чем даже результатом на ЕГЭ. Очередной счастливчик выиграл 6,5 миллионов рублей. Вот так вот в Челябинске.
2: Да, что,
1: аплодисменты. А после этого знаете, что произошло?
3: Он выиграл еще 10.
1: Нет, ну не 10, но 90 тысяч еще. Оп, бонусом. Вот так вот.
2: С этой же лотереи или с другой?
1: Да, с этой же лотереи сумма выигрыша увеличилась благодаря тому, что участник отметил все числа во втором поле билета. Не знаю, в общем, какая-то сложная механика. Я так и не понял, что он сделал. Я бы хотел вот что-то сделать, какие-то числа отметить.
3: Но ты не понял.
1: И 90 тысяч получить, вот просто так. Ладно, черт с ними, с 6,5 миллионами. Но мимо-мимо. Ну вот просто вот так бонусом за какие-то числа. Было бы приятно. При этом он пока, судя по всему, еще даже не знает, что он миллионер. Потому что так и не обратился до сих пор в этот самый центр лотерей. Возможно, мы прямо сейчас кому-то об этом сообщили. Он такой: о, у меня же есть билетик, я же что-то заполнял. И даже что-то писал во втором поле билета. Вот. Если вы именно этот человек, то посмотрите, возможно, вы победитель. Так что быстрее там за своими миллионами, чтобы мы, ну, не так вам завидовали.
2: Да, я бегу.
1: Вы их быстро потратите, да?
3: Сень.
1: И мы перестанем завидовать.
3: Угу. Еще одна новость.
1: Так, давай.
3: Для всех подписчиков телеграм-канала Савушкина нижнее подчеркивание лайф посвящается. Я реанимировала свою клавиатуру, поэтому все прекрасно. Спасибо, можете не переживать.
1: Угу. Все, breaking
3: news. Это все новости.
1: Да. Это
3: Но если вдруг вы не знаете, что я с ней сделала и как мне в этом помог Арсений, то заходите и смотрите.
1: Много интересного, да, узнаете.
3: Конечно.
1: У каждого
3: конечно.
1: Свои достижения, ребят. Кто-то вот 200 баллов на ЕГЭ набирает, кто-то 6,5 миллионов получает, кто-то почистил клавиатуру.
3: Реанимировал. Во-первых, у меня там фото красивое, можете лайк поставить.
1: Это вот всегда там приветствуется у нас.
3: А, кстати, ты не ставишь. Приветствие.
1: Пока нет, сейчас.
3: Ну вот зайди, поставь, там полезная информация, потом кружочек с финалом Кубка Стэнли, и потом вот фото красивое.
1: Так, а у нас погода прямо по курсу.
3: А, да, у тебя, да.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
0: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
0: Погода.
1: Прямо сейчас плюс 22. В центре Челябинска переменная облачность. В течение дня кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Днем сегодня плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь». Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Стэнк 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Стэнк 500 Техно Премиум. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Тэнк Регинос. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Регинос на Каширинах 141А. Один день беспрецедентной выгоды в Cherry Tenet Planeta Авто. Только 20 июня. Только на братьев Кашириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Cherry Tenet 20 июня на братьев Кашириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-0110.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем узнавать. Традиционно мы начнем с объявления сегодняшнего дня. Красиво, мощно, эффектно. 18 июня. Хорошо получилось, да?
1: Разве эффектно?
0: Ну-ка.
1: Смотри. 18! Не, все,
0: это
1: ладно,
0: ужасно.
1: Это уже перебор, конечно.
0: Конечно. Четверг. Овны, пора избавиться от напряжения и стресса. Дайте себе право на передышку и не торопитесь. От вас ничего не сбежит. Действительно, как от овнов сбежать вообще можно?
1: Все, хватит уже вас хвалять каждый раз овнов.
0: В смысле?
1: Мы их сильно выделяем, вам не кажется?
0: Нет. Нам, овнам, не кажется.
2: Ей не кажется.
1: Типичный овен. Тельцы, тем временем ловите очарование момента. Сегодня лучше отказаться от планов и просто плыть по течению.
2: Близнецы, не противьтесь своему сердцу. Оно укажет, на что стоит тратить время, а от чего лучше сбежать. От овнов, возможно, близнецы. Ну, просто попробуйте.
0: Раки, близкие люди станут ориентиром. Они будут одаривать вас знаками от Вселенной, указывая, где скрыт верный путь.
1: Львы, если погрузитесь в позитив и проигнорируете любые угрозы, сможете стать главной звездой дня. Поверьте в себя.
2: Девы, вот такой совет. Империи строятся из маленького камня, а ваша гармония — из спокойствия. Найдите источник стресса и избавьтесь от него. Или сбегите. Вот как делают некоторые знаки.
1: Просто напомню, овны, от вас ничего не сбежит. Вот. Не сбежать.
0: Девы точно нет. Весы, не игнорируйте доброту и отплатите за нее тем, кто стал для вас другом. Так вы привлечете еще больший успех.
1: Скорпиончики, логика сегодня может стать ненужным ограничением. Сконцентрируйтесь на чувствах. Сила во внутрях.
2: Угу, вот что? Так вот. Смотрите, там скорпионы себе вовнутри. Стрельцы, сделайте шаг навстречу тому, кто тянется к вам. Звезды обещают, что после этого будете задаваться вопросом, за что мне такое счастье вообще привалило?
0: Вау. Козерожки, замедлитесь. Пришло время похвалить себя и найти место, которое будет заряжать вас энергией на новые подвиги.
1: Водолеи, сдерживайте негатив и постарайтесь найти с другими людьми общий язык. Так вам откроются новые двери.
2: Ну и рыбы. А ты замедлился для козерогов, да, на секундочку?
1: Немножко,
2: там,
1: да.
2: Чтобы с ними синхронизироваться. Поймите, рыбы, что для вас особенно важно. Не тратьте силы и эмоции на все остальное. Жизнь откроет новые горизонты.
1: Ждем.
0: Рыбка.
1: Да-да.
0: Ждешь?
1: Жду.
2: Ты что, не тратишь на нас силы и эмоции? Мы что, то, что не важно?
1: Я давно на вас не трачу уже силы и эмоции, если вы не заметили.
2: Смотри там, мы будем следить за тобой.
0: Нужно немножечко энергетически повампирить, я считаю.
2: А он не сбежит, не переживай.
0: Конечно, это же мое.
2: Сегодня так.
0: Он ведь мое. А можно Люсю Чеботину нам?
2: Да, кстати, у меня Люся Чеботина здесь.
0: Серьезно?
2: По барабану, давай.
0: А можно мое?
2: Давай мое.
0: Мое хочу.
2: Вот, нашел, мое.
0: Послушаться мир вокруг. Вот сейчас очень актуально, да? И все к черту катится.
2: Кто-то в Монако летит там, мне кажется, да, к солнцу.
0: Ой, да. Зачем мне солнце Монако, когда есть вы? И, кстати, есть повтор гороскопа в течение всего дня здесь на 104 FM. Первый стартует в 11:45. Не пропустите, если вдруг уже пропустили свой знак зодиака. Ну и, конечно, помните о самом главном и важном совете от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш БМВ к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе БМВ М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, порывистый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, «Ротанг» усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
5: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
8: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что, ребятки, давайте начнем паниковать по поводу и без. А мы тут сегодня решили отметить Международный день паники. Это мой, кстати, праздник.
1: Да, это наш общий праздник, что уж там, и мы уверены, что многих из вас тоже, поэтому много поводов, я думаю, будет поделиться болью.
0: Да, придумываем, да или не надо уже придумывать, есть он у вас в голове. Самый нелепый повод для паники, поехали.
2: Ну вот Александру, видимо, много не надо, вот суеверия какие-то. Встал утром с левой ноги, пожалуйста. Надо с правой, да?
0: А вот, пожалуйста, когда теряешь вещь, которая у тебя в руках.
1: Вот это часто, да, бывает.
0: У меня вот недавно прям я так, где мой лед?
1: Да, это просто лед.
0: Ну, у меня был лед в стакане в руках.
1: Где мой лед?
0: Мой-то где стакан? Потом смотрю, а он в руках.
1: Я представил, ты стоишь с куском льда просто зачем-то. Где мой лед?
2: Ну, если со льдом в руках не понимать, где лед.
1: Да, то есть как будто руки должны чувствовать, по идее. Вот это все. Залетела в кабинет огромная муха. Кстати, у нас, по-моему, как раз такое произошло, да? Вот она где-то тут, да.
2: Да муха, ладно, где осы? Я уже начинаю переживать.
0: Нет, не надо, пускай живут свои жизни.
1: За нас переживай, у нас пока все хорошо вроде бы, да, в их отсутствии.
0: А, вот есть такое, сосед чихнул за стенкой, а ты с ним в лифте вместе ехал от Ирины. Ой, да я вас умоляю, я особенно если с детьми вместе еду в лифте, ну там с маленькими. Вот буквально недавно было, я потом бежала, спрашивала, извините, а вы ничем не болеете?
1: Нет, ну там опасная
0: ладно,
1: ситуация
0: меня люди
1: была,
0: поняли, да. И они такие, нет, все нормально, это нас комары покусали, там все хорошо.
1: Там же, ну, объясни людям, что не просто, ну, чихнул ребенок, не простудка какая-то.
0: Да нет, просто страшно.
1: Да,
0: так, что еще? Увидела прыщ на лбу перед свиданием. Только, Марин, ну и вы чего? Значит, на лбу, не на носу, да? Если на носу, то, говорят, влюбились.
2: А если на лбу, то кишечник надо проверить, скорее всего.
1: Везде, кроме носа, да, получается? Лучше проверить кишечник.
0: Нет, Тимону в целом просто лучше проверить.
2: Да что там уже проверить?
0: Ну, уже все известно.
1: Уже все понятно, господи. Вот у многих девочек, конечно, боль, да. Что же сегодня надеть с утра? Смотришь, открываешь шкафчик и понимаешь, что там он полный, но ничего нет нужного именно в эту секунду.
0: Самое ужасное — это мы. Ну вот, Ксюша, Сеня и Тимон.
2: А, я думал, люди вообще.
0: Нет, мы. Потому что мы утром едем, еще не так-то и жарко.
2: Да, да,
0: а
2: это
0: потом,
2: проблема.
0: Да, особенно, вот ладно, сейчас летом хорошо, уже можно одеться как днем. Но вот по весне, да по осени, непонятно.
2: Угу.
0: Непонятно, да, что с этим делать. Приезжаешь,
1: межсезонье жуть, конечно.
0: Да, как дурачок, а потом оказывается жарко. Либо приехал и думал, что сегодня жарко, а надо было, оказывается, жакетик нацепить. А вот от Марины. Марин, ну, я полностью поддерживаю, просто самое сердечко. Получила в сообщении от мужа... Подождите, кстати, мальчики, вы знаете вообще эту тему?
2: Какую? Сообщение от мужа? Нет.
0: Нет. Что это для девочек очень работает. Вот Марина нам пишет. Получила в сообщении от мужа один поцелуй, а не три, как обычно. Разлюбил. Паника.
1: Ну все, ну конечно.
0: Вот мне тоже, если смайлики перестают писать, я тоже очень переживаю. А я знаю даже некоторых людей, которые количество смайликов считают.
1: Вот, да, ну, Марина. И все, наверное, так же. Но в смысле, что что-то необычное произошло. Тут же в этом смысл. То есть нормальные люди тоже могут... То есть нормально, когда тебе отправят один смайлик, или два, или три. Но если вдруг их количество меняется, вот тут возникают вопросики. Почему?
0: Или если они пропадают.
1: Ага. Вот что случилось?
0: Есть. Вот что-то случилось ведь. А что случилось, а?
1: Да.
0: Вот и ты думаешь. Забыл поставить лайк под фотографией Ксении Анатольевны.
2: Вот как раз-таки, пожалуйста.
1: Я же так и забыл. Да что ж такое?
0: Ну,
1: вот, надо срочно врываться. Столько вот дел отвлекает всяких вечно вот этих дурацких. Чем муха это летает. Лайки всем не поставишь.
0: Ставь иди.
1: Так, все, давайте. На ваше сообщение мы тоже понаставим лайков, потому что у нас важная задача. Нам нужно будет выбрать лучшее самого паникера сегодня. А это, конечно, не просто, потому что их у нас тут очень много набирается.
2: Что вы на меня смотрите? А что, как будто я вам что-то должен?
0: Ну ты ничего сказать не хочешь?
2: Про группу ВКонтакте имеете в виду?
0: Ну, ты вдруг? Же хочешь, да, зарплату в следующем месяце? Нам надо говорить.
2: vk.com/radiochel. Есть у нас такая группа, пишите туда. Также имеется телеграм-канал Радио Континенталь. Можете туда написать.
1: Можете. Давненько Тимону не выплачивали зарплату. Мне кажется, а то бы была паника какая-то.
2: А что, выплачивали уже? В этом году выплачивали?
1: Бывает такое, да.
2: Понял.
1: Ну что, вы пишите. У нас, конечно, не зарплата для вас, но тоже что-то приятное. В конце шоу вас ждет сертификат в лето по Империи игр. прямо сейчас тоже нас так что-то приятное ждет. Нет, не снимай наушники.
0: Я испугалась.
1: Да-да-да.
0: И сегодня, как вчера. А это еще не Тимурчик?
2: А я правильно понимаю, Сеня решил, что ты должна петь?
0: Да?
1: Нет, я никого не заставляю.
2: Просто ты включил микрофон просто.
1: Я пока говорил про панику, просто сам забыл, что хотел вот песенку послушать.
2: А, молодец, молодец, молодец. А нормально, что мы просто говорим поверх, ребят?
0: Давайте послушаем, что ли, их.
1: Это ж не Тимурчик.
0: Да, кстати, сейчас Тимурчик будет, надо будет молчать.
2: А, ну давайте пока поговорим тогда.
0: Да, Сенька, ну нагружай немножко. А то там уже прорывается.
1: Уже море прорывается, смотрите.
0: А, кстати, куда в отпуск ездите в этом году?

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных 141.
1: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением. Правоохранительная деятельность. Юриспруденция. Туризм и гостеприимство. И педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: 700-104, друзья, мы готовы позавтракать. Мы же готовы? Мы уже готовы?
0: Мы готовы, готовы,
2: да,
0: готовы.
2: Да, мы очень хотим даже.
1: Нет, мы не готовы, ребят, потому что у нас какая-то несъедобка завалялась здесь.
0: Фу, нужно вычислить.
1: Срочно, срочно ее вычисляем, звоним.
0: Это точно Сенька?
1: Ну, скорее всего, да, сегодня.
2: Но это хорошо, когда я несъедобка, да. Это немножко успокаивает, меньше паники.
1: Звоните, друзья, потому что какие-то подарки имеются, их как-то надо отдавать же, получается, правильно?
2: Сертификат в парикмахерскую «Трактор». Смотрите, не выиграете, мы заберем себе. Мы с удовольствием. ИП Вахрушев, Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Лови момент в счастливые часы. Итак, с 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные скидки на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинска, 33. Прямо напротив Ледовой арены.
0: Ждем, ждем слушателя, который поможет нам справиться с этой съедобкой. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Анна.
0: Анна, рассказывай, как настроение, как дела?
3: Ой, как настроение. Сегодня у доченьки день рождения. Отличное настроение.
2: Как зовут доченьку?
3: Валерия.
2: Валерия, с днем рождения!
3: Она у вас неоднократно была за подарками. Сегодня экзамен сдает в колледже.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Как все сошлось-то. Ну, наверное, ей это удачу принесет, да, когда день рождения в экзамен, конечно. Совпало.
1: Ну, будем надеяться.
0: Но там ЕГЭ?
3: Нет, там литература. Колледж педагогический.
0: Фу, все в порядке будет. Мы так 100 раз делали, да, Сень? Все хорошо, справится. Ну, надо бы справиться с нашей несъедобкой.
1: Угу.
0: Вот это поважнее будет дело, потому что на кону подарки. У нас есть 3 блюда, но одно из них на самом деле лжеблюдо. Это не блюдо, это мы вовсе все придумали. Надо вычислить, кто врет. Я думаю, что Сеня. Поехали. У меня сегодня чуни.
1: У меня зупа инглезе.
2: У меня писто.
0: А, ладно, Тимон.
1: Что там на мою дзупу напали?
2: Че? Дзупа инглезе?
1: Инглезе.
0: Очень правдоподобно.
1: Да. А че?
2: Да просто дзюба по-английски, да, говорит он?
1: Дзюба инглезе.
0: Итак, Анна.
3: Ну вы меня совсем запутали. Говорили, я все забыла, как называются. Первое, знаю, что... Мне кажется, почему-то первое не нравится.
1: Почему?
3: Не знаю.
2: То есть вот это вот дзюба инглезе, это съедобное, ты считаешь?
1: Да не дзюба, а дзупа.
2: Дзупа.
1: Дзупа. Дзупа инглезе.
2: У меня писто, да. Ну, вполне возможно, что съедобное.
0: Чуни.
2: Чуни.
1: Чуни, чуни, чуни. Выбирайте
3: чуни. Ну, вот это тогда не... Ну вот, значит, которое инглезе, вот это оно не съедобное.
1: Да почему?
2: Инглезе. Вот это.
1: Ты же говорила первое.
0: Чуни.
2: Смотри, чуйка, возможно, какая-то.
3: Чуйка. Ну, у меня, когда я первое говорю, я всегда попадаю в цель. Ну, значит, первое.
1: Значит, первое надо выбирать, конечно.
3: Ну, так они какие-то, как будто обувь какая-то, не?
1: Чуни какие-то, вот обувь свою пытается пропихнуть Ксюша. Нам не надо ее, конечно, есть, я считаю.
0: Или нет подозрения, что это просто Тимон берет и от своей версии отводит.
2: Да, изначально была история, что я же, да, взял несъедобку сегодня.
0: Да потом я услышала эту зюбу.
2: И все.
1: Ну давай решение принимать, Ань.
3: Ну, я думаю, первое решение мое верное. Если неверное, уже хорошо дозвонилась, дочку поздравила и прекрасно.
1: Ну и правильно, да, дозвонилась, поздравила, молодец. Как говорится, в следующий раз повезет. Или...
2: Мастер интриги.
0: Или дзюба. Но это все-таки еда.
1: Давай, вскрывай свои чуни.
0: Ну это вид обуви, да.
1: А, реально обувь?
2: Реально обувь, все, отлично.
1: Поздравляем, Ань, поздравляем.
2: Давай я быстро расскажу, что писто — это итальянское блюдо из томатов, лука, баклажанов и кабачков, похожее на рататуй. Итак, что же это у тебя за дзю... Что там?
1: Зуппа инглезе. А я, знаешь ли, далеко от тебя не ушел. Это итальянский десерт, состоящий из бисквита, заварного крема и шоколада.
2: Отлично. Что-то вкусненькое, да, кстати.
1: А у тебя из какой Италии блюдо?
2: У меня Испания.
1: А, у тебя Испания? А я думал, да. Италия у тебя тоже.
2: Нет, ну там тоже, в общем, по Европе бегаем.
1: Хотел районами Италии помериться уже.
2: Все, мы пошли чем-то мериться здесь. А вам отправляем с удовольствием сертификат в парикмахерскую «Трактор». ИП Вахрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Можно поймать свой момент в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные скидки на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинска, 33. Прямо напротив Ледовой арены.
4: Реклама на радио «Континенталь». Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
5: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в «Планете Авто» фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ «Планета Авто» на братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
6: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
7: А дети?
6: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
7: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
6: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Второй час утреннего шоу с утра по радио, друзья. Мы здесь вместе с вами проводим это утро. Ксюш, Сеня и Тимон. Мои соведущие сегодня паникуют максимально. Я же, наоборот, на спокойствии.
1: Я что. Есть паника.
2: Состоим из нее буквально таки.
0: Я отвечаю за спокойствие, но вообще мы сегодня, да, немножко можем попаниковать, потому что Международный день паники все-таки как-никак. Ну и самый нелепый для нее повод давайте придумаем.
2: Ну вот Карина в телеграм-канале делится с нами таким. У меня паника так паника. Значит, разговариваю с мамой по телефону и говорю: мам, я потеряла телефон, бегаю, ищу везде по дому, нигде нет. Она отвечает: ты же его уже нашла. Она говорит: да какой нашла, нету нигде, там вся моя жизнь, это же мой телефончик. И мама говорит: да, ты сейчас по рации со мной разговариваешь или почему? Вот история из жизни какая-то.
1: Почему ты со мной разговариваешь? Потому что я тебя люблю.
2: Потому что я тебя люблю, мама, но еще я люблю свой телефон.

0: Он, да, продолжается вот эта сценка какая-то. Да, вот часто теряем то, что в руках, конечно, у нас максимально близко.
1: 18 июня уже, скоро лето закончится. Вот Марина паникует по этому поводу.
2: Да ладно, я паникую, что оно началось.
1: Ну а что, ну закончится лето.
2: Не, ну кстати, нормальное, пока нормальное.
1: Будет прекрасная осень.
2: О, да, золотая. Золотая осень, золотая.
1: А потом зима, снежочек, Новый год. Вы чего, ребята, ну что паниковать? Наоборот, надо всегда плюсы искать, правильно?
2: Конечно, во всем нужно искать плюс. Сеня, он не помогает, он делает хуже.
0: Нормально, будет золотая осень, сейчас золотое лето. Давайте просто все называть золотыми времена года. И как-то позитивно будет.
2: И я золотая.
0: И мы золотые.
1: Не, Сень, подожди, вы за панику, я за спокойствие.
0: Черт! Черт! Нет, это же лето, господи! Мы не успели подготовиться, мы еще не выезжали на отдых ни разу. Шашлычки вот эти не жарили вместе. А нет, мы уже...
1: Жарили, конечно.
0: Но мы весной успели.
1: Ну да.
0: Это же было не летом еще.
2: Не летом.
0: Да, не летом.
1: Может, не лето, послушай?
0: Вот и не лето.
1: Если что-то есть, Сень, не скрывай там.
0: Значит, не держи в себе не лето.
1: Не держи в себе не лето, ни в коем случае. Он очень большой.
0: Это факт, да, не надо. Мы не таких габаритов, ребятки, конечно.
2: Девочки, кстати, вот пишут, Марьям, только выпрямился, но пошел дождь. Это классика наша. Волосы выпрямил.
1: А, волосы.
2: Я думаю, об этом речь.
0: Мы-то сгорбленные люди, про другое подумали, да, с Тимоном. Только выпрямил, и дождь. Ну и ладно, как будто не страшно.
1: Но мы сутулые собаки, мы и под дождем гавкаем, бегаем, поэтому нам без разницы в целом.
2: О, Руслан подключается к нашим беседе.
1: Так.
2: И пишет, один мужчина вызвал скорую из-за того, что проглотил зубную пасту во время чистки зубов. Требовал, чтобы ему промыли желудок. Вот это паничка.
0: К слову о желудке, вот пишет нам Анна. Говорит, паника? Муж сказал, проверить кишечник, слушая вас. А у меня нет прыщей на лбу вообще. Что происходит, зачем, непонятно. Вот она и паника начинается сразу.
1: Ну, ладно, не будем развивать тогда тему. Просто это как советик был.
2: Внимание! Готова, я постараюсь вспомнить мотив, но я думаю, что вот олды поймут. Арина пишет, когда врач говорит, у вас небольшая киста, но ничего страшного, она сама рассосется. Тем временем я. Врачи сказали, что у меня опухоль мозга, мне осталось пару месяцев. Я серьезно?
1: Ой, ужас.
2: Вы вспомнили этот трек?
1: Да, к сожалению.
2: А это же Бахти, кстати. Тот самый, который сейчас там... Как у него? А твоя новая девчонка вылетает.
0: Да, у него новая девчонка. Турген. Теперь они вместе.
1: Не, она не новая, кстати, они там уже много лет вместе.
2: Ну вот не знаю, со времен ли вот этого гениального трека.
1: Может быть. Ну что, продолжаем паниковать. Ждем ваше сообщение в группу ВКонтакте. vk.com/radiochel, в телеграм-канал Радио Континенталь.
0: Везде у нас есть возможность выиграть сертификат в лето о Империи Игорь. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн, на крыше бассейн, внутри 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Ну и неожиданные новости прилетели к нам из Саратовской области, между прочим. А там есть село с интересным названием. Называется оно Лох. Именно так. И местные власти прославились, собственно, на всю страну и решили установить в этом селе камеры. Потому что хватит доколе.
4: Так.
5: Подожди, просто в селе установили камеры?
3: Но в селе решили поставить камеры.
4: Как называется село?
3: Село называется Лох. Собственно, благодаря этому оно известно на всю страну.
4: А камеры зачем там?
3: Вот, а это хороший вопрос. Вот подумайте.
4: Ну, просто... нет, я предполагаю, так. Что там что-то связано с табличками на въезде в город.
3: Так.
5: Ну, а ее постоянно воруют, правильно?
3: Да, да.
4: Воруют?
3: Да, их постоянно воруют. Там куча указателей вот этих, и все дырят. В этом проблема, потому что
4: всем нужны такие. А можно переименовать село просто? Или что ты сказал, поселок это?
3: Да-да-да, это село, собственно, в Саратовской области, известное на всю страну благодаря своему названию, и все хотят такие таблички. Вот, отмечается, что за несколько лет туристы утащили не менее 20 табличек уже. Вот, рекордсмен продержался 140 дней. Вот это максимум, сколько табличек там держится. Меньше полугода получается.
4: Всего 140 дней.
3: Самую недолговечную сняли меньше, чем за сутки. Повесили. И кто-то сразу проезжая решил похитить. Вот те, кто мимо едут, сразу же ее снимают. Каждый новый указатель стоит, между прочим, 2500 рублей, а с установкой 10 000. Вот так вот. Это тяжело для сельского бюджета, как говорят.
4: Ну вы чего, вот вы не то думаете. Ну вы смотрите, вы запустите массовое производство этих указателей по своем
3: это же
4: селе.
3: Мерч. Это же
4: конечно,
3: мерч.
4: Это мерч вашего села. Продавайте за 4200. Я вам говорю, попрет. Много людей есть, которые честные, не только тырить будут.
3: Не, ну, во-первых, можно какие-то донаты, да, мне кажется, организовать вот для этого села. Вот многие скинутся, мне кажется. Вот действительно проблема у людей.
4: Мы
3: воруют таблички.
4: Лох.
3: Да, все, а вы присылаете какой-нибудь брелочек им какую-то вот эту вот сувенирочку. За нормальный донат можно и табличку прислать. Вот. Просто идеи вам набрасываем на всякий случай.
5: Ну, просто поставить человечка, который будет торговать вот этими самыми штуками прямо на въезде, правильно?
3: Кто захочет стоять под огромной табличкой лох? Но, в принципе, вот за нормальную... За нормальную зарплату вполне можно.
5: Не, ну, если вы мне будете за это нормально платить, конечно, я встану вообще спокойно.
4: Ну, вот мы говорим 350 рублей. Ты говоришь, да?
5: Я говорю, не надо мне платить, как за шоу. Пожалуйста, чуть больше.
3: Ты говоришь...
4: Но в смысле?
3: Мы говорим 350 рублей, ты говоришь, это за сколько? За сколько времени стояния? Мы такие, месяц.
4: Да день, ну в день.
3: Ты такой 400. Начинается торг вот этот. Ну ладно, да, это внутрях, как мы тут по шоу договариваемся. Не будем уже всем рассказывать, конечно. Так это примерно и происходит.
5: Ну, в целом, да. Табличку эту можно повесить над нами.
3: Чего такая беда? Всей страной, я думаю, как-нибудь решим и поможем этому саратовскому селу.
5: Так, любите ли вы ходить в гости? Вот такой вопрос у меня к вам, друзья мои.
4: Да, мы поступаем мудро.
3: Да, бывает
5: молодцы,
3: такое.
5: Молодцы. Аналитики Level Group тем временем провели исследование о том, как жители Челябинска относятся к приходу или приезду гостей. Каждый третий челябинец предпочитает сам ходить в гости.
4: Каждый третий. Раз, два, три.
3: Мы здесь все собрались по этому принципу, да, видимо?
5: А каждый пятый избегает приема друзей или родственников.
4: Здравствуйте, вот это я.
5: Здравствуйте.
3: С другой стороны, пятый. Нас же действительно по какому принципу набрали? Мы в 7 утра хотим где-то быть не дома, правильно? Вот, примерно по такому.
4: Да, конечно. Сень, ты не отвлекайся, что ты тоже...
3: Я решил проверить, что там это у меня за спиной. В смысле, ты не отвлекайся? Вот. Они показывают на что-то у меня за спиной.
5: Ну, съест тебя огромная муха, ничего страшного.
4: Ничего страшного вообще.
3: Она становится больше, нет?
5: Да, кстати,
4: вообще
5: по-моему.
4: В моих глазах, да. Я... Перед глазами сейчас Кафка вообще у меня.
3: Я должен исчезнуть, да, вот так вот постепенно. Она должна увеличиться.
4: Превращение некое.
3: Да.
5: Так, мы испытываем от мухи стресс, но также 40% горожан испытывают тот же самый стресс и панику в нашем сегодняшнем случае от несогласованных визитов.
4: Ой, это вообще ужас. Нет, я к этому не готова. Никогда не приходите ко мне без приглашения, пожалуйста. Вообще в целом не приходите.
5: Да мы не приходили ни разу, как будто бы.
4: Спасибо вам, ребят. Я так благодарна вам за это. Идите, идите отсюда.
5: А среди основных причин нежелания принимать гостей отсутствие приватной комнаты.
4: Ну,
5: отдельной комнаты, я еще ее называю там в народе.
4: Что это значит?
5: Ну нет, другой комнаты для того, чтобы оставить гостей, например. Вот они приходят и говорят, мы с ночевой у тебя остаемся.
4: Да у тебя... зачем с ночевой?
3: У тебя типа нет бесхозных комнат, понимаешь, в квартире, лишних каких-то. Это вот типа домик для гостей. Вот это вот все, знаете.
4: Нет, ну у меня есть гостевая комната. Ну подождите, а... А зачем с ночевой к людям ходить?
5: Ну, если родственники к тебе, допустим, приехали, вот из другого города, или друзья из другого города.
4: А ссылка на отель Челябинска от меня гарантирована, я вам посоветую.
5: Ну так не принято в народе, понимаешь? Если приехали в 8, значит надо остаться.
3: Ксюша называет это ссылка, когда из своей квартиры людей куда-то отправляет ссылку. Отель Сибирь, прекрасный.
4: Смотрите, я... встречу обязательно на комфортабельном автомобиле с прекрасным настроением, кофе предложу.
3: Довезу, куда нужно.
4: Довезу, куда вам нужно, где нет моей квартиры.
3: Подальше специально.
4: Я вот такая, я не знаю, я бы отказала, наверное. Я и сама не поеду никогда никому, потому что, ну, это может докучать. Ну, если только это не Лена. Ну, к ней можно же.
5: Смотри, допустим, Лена к тебе приехала.
3: Потому что докучать. Лене мое любимое занятие.
4: Просто. А было такое, ты представляешь?
5: С ночевой оставалось. Было дело. Ну, смотри, какие у тебя еще отмазки могут быть? Если вдруг она с ночевой решит остаться. Значит.
4: Она слушает нас как раз.
3: Мы должны быть готовы. Лен, ну не слушай, а так нечестно.
4: Выключи.
3: Минутка, да.
5: Во-первых, отсутствие той самой комнаты, если что.
4: У меня отсутствует комната.
5: Резкая смена режима сна.
4: А, это оно. Это...
5: Кстати, да. Занятая гостями ванная комната по утрам.
4: Занятая.
5: Занятая именно. Я такая занятая, у меня как комната. Так. А также сдвиг личных планов и нарушение личных границ. Вот так вот. Все.
4: Вообще, им все равно обычно, этим людям.
3: Как прекрасные, что есть люди, которые, вот услышав это, такие, ну ладно, я не приеду к тебе.
4: Да быть не может такого.
3: Да, я тоже не верю в их существование.
4: Ну ладно, на самом деле у меня недавно были гости. Так что я иду, я на пути к исцелению.
5: Все, здорово.
4: Осенька на пути к погоде. У нас у всех все получится.
5: Погнали.
4: Yeah.
0: Погода.
3: Плюс 22 в центре Челябинска прямо сейчас. Переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Днем сегодня плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
6: Не пропусти выгодные выходные в Tenet Reginus. Только 19, 20 и 21 июня. Tenet T4L 2 миллиона 59 тысяч. Tenet T7 2 миллиона 20 тысяч. Tenet T8 3 миллиона 100 тысяч. Приезжай в Cherry Tenet Reginus на Свердловском тракте 5R и выбери свой Tenet. Предложение ограничено. Стоимость указана с учетом маркетинговых программ. Не оферта.
0: В ЖК «Шишкин» легко начать...
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
10: Тянем?
11: Потянем.
10: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
11: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, погадаем, ребятки, но не просто так, а на музыку. Музыкальные гадания в нашем эфире 700-104. Звоните, сначала мы вместе с вами замешаем какие-то ингредиенты для того, чтобы у нас получилась некая механика. С помощью нее мы тот самый трек для вас и засекретим. Если вы угадаете его, то заберете подарки.
1: И есть совет, статья танцевального бара Midpoint. Нужно запомнить простую дату, 26 июня, день, когда магия чисел встречается с магией красоты. В танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint на Академика Королева 10, бронь столов по номеру 220-49-48. Подробности на бар midpoint.ru 18+, ООО «Джин».
2: 700. Ровно. 100. Ровно 100. И четверка.
0: Вот сейчас ты говоришь ровно, будут набирать ровно.
2: Зачем? Нет, ровно не будут набирать. Будут набирать 100. Ну, 1-0-0.
0: 7-0-0, 1-0-0-4, правильно?
2: Да. Вот так. Доброе утро.
3: Утро доброе.
2: Как тебя зовут?
3: Мария.
0: Мария. Как дела?
3: Классно.
0: Почему?
3: Потому что погода хорошая, потому что наконец-таки наступило теплое, долгожданное лето.
0: Зачем тебе вот это Душанбе?
3: Загорать.
1: Есть же какие-то прикольные дела. Такая, точно, можно же загорать.
0: Ну да, можно, кстати, загорать, ребят. А мы же с вами вообще не загораем, по факту.
2: Нет.
1: А я вообще никогда не понимал, зачем это.
0: Я тоже, кстати.
2: Ну,
0: то
2: есть, но чем... ты-то смуглый, кстати, ты быстро загораешь. Вот мне почему нельзя загорать? Как вы думаете вообще?
0: Ну, ты, да, у тебя.
2: Потому что я просто красная же потом. Ты смотришь на эту руку загоревшую?
0: Да, на руку дальнобойщика я смотрю.
2: Это вообще отдельный кайф, ребята, я обожаю. Вот ты видишь, насколько, как они сразу отличаются?
1: Вот, тебе надо правую руку надо забить просто татухами, чтобы всегда они отличались. И тогда это все исправит.
2: Ты это кому вообще говоришь?
1: Я тебе просто предлагаю. Вот, просто
2: татуировки
1: —
2: это...
0: Ты зло.
2: Что?
0: Зло.
2: Конечно.
1: Ну, я и говорю, все же подходит. Вот.
2: Ладно, у меня сегодня для Марии есть банан.
0: Банан. Тогда у меня для Марии есть кокос.
1: Угу. А у меня тогда апельсин. Вот такой наборчик. Выбирай как что-то из них.
0: Райпл.
3: Банан.
1: Банан выбираем и забрасываем в нашу смузи-машину.
0: Воу-воу-воу. Легчайшая механика достается нам.
1: Кто на нас нагавкал? Подожди, только что вот из смузи-машины. Вы что здесь, смузи-машину включили?
0: Кстати, по-моему, вчера то же самое было. Мы убирали текст современной популярной песни, между прочим, на секундочку, и оставляли в нем только существительные.
1: И вчера то же самое было, Мария не угадала.
0: А, ты вчера звонила, да?
3: Я вчера не звонила.
1: Нет, не вчера или позавчера. Подожди, ты точно у нас была и не получалось, да, я помню. Но все, реванш.
0: Ничего.
1: Реванш состоится.
0: Реванш прямо сейчас в эфире Радио Континенталь. Я говорю только существительные. Маш догадывается, что это за исполнитель или название песни, или просто нам напоет ее. В общем, как-то надо обозначить, что ты знаешь эту песню. Сразу говорю, в припеве одно слово я замьютю.
1: Давай, воу-воу-воу, вместо него будет.
0: Воу-воу-воу, давай. Давай, будет. Ну тут в целом по словам как будто даже можно исполнителя понять сразу. Давайте, поехали. Значит, сирена, тайна, встреча, случайность, любовь, пруд, колени, бесы, плен, Эдем.
1: Так, история прям интересная вырисовывается какая-то.
0: Из припева. Пленник. Воу-воу-воу. Злодейка. Чары. Любовь. Спицы. Огонь. Жар-птица.
1: Там прям даже так, да? Настолько близкие слова.
0: Да.
1: Ну что, Маш, навело тебя это на какие-то мысли?
3: Навело на мысль, что надо чаще слушать современные треки.
0: Да,
1: это полезно, особенно для этой игры, да.
2: Слушай, Радио Континенталь.
0: У нас всегда современность.
3: Это точно. Если бы не учеба.
1: Кстати, не супер современность, да. То есть треки-то современные, все модно, но вот в этих словах есть что-то такое, что тянет немножко в прошлое.
0: Маш, ну как будто по словам, да, можно догадаться исполнителя, не?
2: Да даже я не догадалась.
0: Реально?
2: Реально. Ну. По словам исполнителя. Ну, что? Эдем.
1: Ну вот, чары, пленник, вот это все. Как будто, да.
2: Король и шут?
1: Ну вот, да, да, практически да.
0: Практически да, кстати.
1: Там почти.
2: Я поняла! Я поняла.
1: Там очень близко, да.
2: Мария, есть версия?
3: Нет.
2: Увы и ах. Следующий слушатель врывается мощно в наш эфир. Доброе утро.
0: Привет, привет.
1: Да пока вот эти чары работают, смотри, никто не может разгадать эту загадку.
0: Ну что же вы, путники, сбились с пути? Заходите.
1: Будьте как дома, да. Мы ни в чем не откажем вас, если вы, конечно, правильно назовете тот самый трек.
0: Ну что, давайте, есть шансик у нас сконнектиться со слушателем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Наталья.
0: Наталья, как дела?
4: Отлично.
0: Чем занимаешься?
4: Песни ваши отгадываю.
2: И как успехи?
4: Это Беовульф, «Чародейка».
0: Успешные успехи получили.
1: Да, да, вот они, женские чары какие-то. Взяла, позвонила и угадала.
0: Поздравляю, настоящая чародейка Наталья. Поздравляем.
1: И, кстати, тебе нужно запомнить, Наталья, одну важную дату. 26 июня, день, когда магия чисел встречается с магией красоты. В танцевальном баре «Медпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли, атмосфера настоящего праздника. Все это «Медпоинт» на Академика Королева, 10. Бронь столов по номеру 220-49-48. 18+, ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты +22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте +22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме +24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу +24-29.

0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
5: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте циркдефисорион.рф. 0+. ИП Новик Лилия Александровна. УГРН 319-911-221-447.
7: Один день. Беспрецедентной выгоды. В Черри Теннет Планета Авто. Только 20 июня. Только на братьев Кошириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Черри Теннет 20 июня на братьев Кошириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-01-10.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Доброе утро всем тем, кто только-только-только проснулся. А есть и такие, между прочим, ребята. А есть и те, кто только-только засыпают сейчас. Ну, им мы говорим спасибо.
1: Пока.
0: Всего хорошего.
1: Спокойной ночи.
0: Не наш немножко вайб. Мы для тех, кто проснулся и готов заряжаться бодростью от нас, собственно, и готов получать те самые лучи добра, позитива, света, любви и дружбы. Еще.
2: Да, будет мы такой такие. Лучик. Но немножко зависти присутствует, да, все-таки бывает.
0: Да, конечно, мы душой-то с теми, кто пошел спать. Но вообще с вами. Мы с вами, и мы для вас. Значит, сегодня Международный день паники. Меня уже поздравили с профессиональным днем. С профессиональным праздником. И придумываем сегодня самый нелепый повод для паники. Но это не нелепый вот от Натальи. У телефона 1% зарядки, только бы успеть. Будто бы в этом есть смысл.
2: Но там надо успевать, да, и может быть непросто. К слову о той самой зависти. У соседа по саду пионы распустились раньше, чем у тебя, представляете? И все, у кого-то паника у Натальи, по крайней мере, начинается в этот момент.
1: Ребят, у меня своя версия родилась.
0: Так.
1: Для всех хоккейных болельщиков.
0: Ой, ну-ка.
1: Когда играешь против Локомотива.
0: Ага, паника. Хорошо.
1: Повод для паники.
0: Да-да-да. Ну ладно. Я там про триггера хотела, но...
2: Да нет вот этих историй, да, типа паника, типа трансферное окно заканчивается, все всех накупили, а ты ничего не сделал, и как будто паника, нет? Вот.
0: Нет, это есть. Я вчера, знаете, что нашла? Нашла такой интересный топ-10 разочарований сезона КХЛ.
1: Так.
0: И вот вы знаете, вот вы говорите, вот не заняли мы первое место. А нет, скажу я вам. На Востоке. Угадайте, кто?
1: Кто первое место занял, да, на Востоке вообще в целом?
0: Да, по разочарованию сезона.
1: А, по разочарованию.
2: Адмирал. Триггер или не Триггер?
0: Что? Крис Триггер.
2: Триггер, все, да, я вот думал, Триггер, не Триггер.
0: Клим Костин из «Авангарда», Рид Буше, Аркадий Шестаков из «Адмирала». Будто бы и не было надежды.
1: «Адмирал».
0: А Владимир Алистров, да, Бродхерст. Да вроде бы нормальный сезон провел, между прочим, Тигрик.
1: Не, ну Триггер это, конечно, надо было постараться, да.
0: Илья Набоков, да. Луи Доминг, вот, кстати, да, там вопросики были.
1: Хорошо, что не Луи Дефинес.
2: А играл так же примерно, да? Вот и поэтому и было какое-то разочарование легкое.
1: Но как же мы соскучились по хоккею, видите, даже уже просто вставляем.
0: Просто случайный хоккей.
1: Да-да-да, случайные хоккеи какие-то. А еще сколько
0: 80
1: месяцев?
0: 80 где-то дней, наверное, да? Ну, 70, может, 8 дней.
2: Хоккейный детокс, да, у нас происходит какой-то внезапный.
0: Ужасно, все, вперед на матч, уже мы скорее мы ждем. А, кстати, может быть, трактор, пригласите нас просто куда-то.
2: Давайте просто съездим куда-то, да, вместе.
0: Давайте просто по городам поедем.
2: На шашлы, да, вот, почему нет? Мы всегда за.
0: Мы хотим хоккея.
1: Да.
0: Так. Мыть голову вечером или не мыть? Иначе утром это не просто паника, Ирина пишет. Слушайте, я заметила, что сегодня больше девчонки пишут.
1: Ну, конечно, если вот такое сообщение от Татьяны, я вижу, ничего не приснилось, и уже у нее паника. Ну, конечно, девчонки как будто выигрывают в этой баталии.
2: Жуть какая,
0: слушай. Мне никогда ничего не снится, я не паникую уже по этому.
2: Может быть. Тебе, вот ты когда на работе спишь вот эти 3 минуты, тебе что-то снится?
0: Нет.
2: Ты так активно иногда там что-то с кем-то воюешь, да? Вот,
1: нет, не обманывай, ты недавно рассказывала сон свой.
0: Ну, бывает, очень редко. Я же всегда перед тем, как я рассказываю, что мне что-то снилось, я говорю, представляете, мне приснился сон.
1: Вот поэтому такая бурная реакция.
0: Конечно.
2: А я, кстати, вспомнил сейчас свой сон сегодняшний.
0: И что там была
2: плотно. Я? Нет, там тебя не было. Там всех заставили, типа, снова защищать свои дипломы.
0: О, класс.
2: Да, я такой начал его перечитывать, сижу, разбираюсь, думаю, я защищался, прям я защита, там все меня спрашивают. И я понимаю, что я мало что помню, но я в нем пытаюсь разобраться. Быстро листаю что-то.
0: А я помню свой диплом.
2: Ну вот я говорю, я тоже, да. Примерно
1: в целом. Делегирование же у тебя было?
0: У меня была централизация и децентрализация в управлении организацией, да.
1: Да?
0: И
1: да.
0: Я сейчас пытаюсь привести нас к децентрализации все-таки по стопам своего диплома. И смогу когда-нибудь.
1: Ха.
0: Да, вот ха, говорят мне все вокруг.
2: Говорили мне на защите. Но нет, вот. Всем назло, децентрализирую.
0: Отлично защитилась же.
2: Все.
0: Да, молодец. Такая.
1: Красотка.
0: Да.
1: Тебя похвалить надо?
0: Пожалуйста, похвали меня, у меня такая травма детства. Это я еще просто не рассказала про диплом, который я защищала на факультете психологии уже, про диссертацию.
1: Не, ну там не может быть отлично.
2: Не, ну там должна быть психологическая травма при такой защите, там логично.
0: Ну да, я еще и подростков взяла.
1: Вот типа, как в организатора, я в тебя верю.
2: С собой?
1: Как психолог?
0: В смысле? Какого организатора, подожди?
1: Ну, в смысле, вот как вообще в целом в организации, что ты можешь...
0: Как управленца.
1: Как управленца, да, что ты можешь с этим справиться. Здесь, да.
0: Я совсем могу справиться, кроме своей панической атаки.
2: Кроме подростков, которых ты с собой зачем-то взяла на защиту. Вот это была ошибка. Да ты не умеешь листать презентацию, куда ты полез?
0: Нет, я там тоже на отлично, кстати, защитилась. У меня только одна проблема была. Вот эта теория вероятности. Вот математическая вся. Все, что с математикой, все. Беда. Товарищи.
1: Это да.
2: На этом мы регулярно натыкаемся в нашем эфире. Так, у нас не надо считать, у нас один сертификат. Все, правильно, и все это в лето.
0: Одному человеку отдадим?
2: Одному человеку,
0: все, понятно,
2: да.
0: Хорошо.
2: ООО «Империя игр».

0: Лариса, где выгодно купить Джили?
1: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
0: Построить маршрут.
1: Строю маршрут до Джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
0: Поехали в Джили «Планета Авто».
2: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники «Велоден Джуниор». Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
5: Ген, ты чего пешком?
6: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
5: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок, 9.
7: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, продолжаем гадать наш звук, друзья. 700-104. У нас тут в студии, кстати, паника, если что, небольшая в честь темки, которую мы взяли.
1: У меня что-то в глазу.
2: Там ни единого разрыва. Вспоминаю старые мемы.
1: Это какой-то разрез, что это? Ой, помогите, 700 ровно 104, позвоните, пожалуйста, офтальмологи, нужно пообщаться.
0: Да, срочно.
1: Срочно, спасибо.
2: Заодно воду сможете забрать, если вдруг что хорошо сложится, и вы разберетесь с нашим звуком. Итак, 7 бутылей, уже вот столько мы накопили, и 7 сертификатов, все это от ООО, Национальной водной компании Ниагара. И тем временем у них очень важная информация тоже. Им 25 лет, вот такая вот приятность, между прочим.
1: Вау.
2: Приходи за весельем и хорошим настроением на Ниагара Фест. 20 июня с 12.00 площадка за торговым городом «Алмаз». Ждут всех.
1: Итак, 700 ровно, 104. Доброе утро. Ой, офтальмолог звонит.
0: Чувствую, да. Чувствую, офтальмолог звонит.
1: Линии все освободите, пожалуйста, для офтальмолога. Доброе утро.
3: Доброе утро. Это не офтальмолог.
0: До свидания.
2: Хорошо. Мы же просили вас освободить линии. Так, Станислав, да, я правильно понимаю?
3: Да, верно, верно, здравствуйте.
2: Давай быстро свою версию, нам у нас офтальмолог здесь уже на линии.
1: У нас консультация.
0: Подожди, версию, звук-то послушаем, может, давайте.
2: Давай, давай, только очень быстро. Так, что это?
3: Может быть, это на скейте кто-то катается.
2: Отличная версия, нет. Итак, мы ждем офтальмолога по-прежнему.
1: Сеня. Какой, ну спасибо тебе, спасибо, что ты тоже волнуешься за эти вот какие-то дырки.
2: Там все в порядке.
1: Не знаю, это что-то странное, подозрительное. Доброе утро. У Тимона такого нет, я ему просветила глаза насквозь.
2: Так да, это кстати. Хорошо, что у тебя чего-то нет, что у Тимона есть, или наоборот. Согласись.
1: Ну, стоп, метаболизм, я бы от такого не отказала, знаете ли.
0: Ну и анализы у меня хорошие, кстати, если что, тоже.
1: Я не знаю, там голову не проверяли еще. Доброе утро.
4: Доброе.
1: Смеется. Как тебя зовут?
4: Любовь.
1: Любовь, как настроение?
4: Отличненько, без паники.
1: О,
0: мой человечек.
1: А как это сделать? Как это? Ну как?
4: Как мне говорит мой муж, говорит, все пройдет. Пройдет и это.
1: Да, класс. Особенно нужно помнить, когда радуешься об этом. Тревожники делают так.
2: Он у тебя врач? Нет?
0: Нет, он трубадур. Он же поет. Все пройдет, наступит утро.
2: Так, а принцесса нам звонит. Все понятно.
0: Да, да, да.
2: Мы разобрались.
1: Принцесса Любовь, рассказывай, что за звук мы загадали.
4: Ну, у меня две версии. Это, знаете, вот как баночки привязывают к велосипеду и катятся, вот они бремчат. Либо это звук лопасти катамарана.
1: Угу. Какие-то разные версии прям.
2: Надо одну выбрать, давай.
1: Да ладно.
4: Давайте лопасти катамарана.
2: Давай.
1: Я скажу, что это не баночки тоже.
0: Это не баночки, да. У нас тут не Америка, знаешь, что мы баночки привязывали тут какие-то.
1: Чего?
0: Ну, это же в американских комедиях.
2: Когда это типа к свадебному отъезжают. Автомобилю привязывают такие баночки, вот это все, у них есть такая традиция, да.
1: А у нас дети так делали просто, нет?
2: Ну, к велику, да, чтобы что-то гремело
1: сзади. Она так и сказала.
2: Вы в Южноуральске не делали так, что ли?
0: А у нас же не было баночек.
2: Ты не на таком уехал? А что ты привязывал?
0: Не, я бесшумно уехал.
2: Да, иначе бы спалили.
0: Через пост, через охрану.
1: Следующий звонок уже в эфире. Доброе утро.
5: Доброе утро вам.
0: Как тебя зовут? Олег. Олег, офтальмолог, Олег?
5: Нет.
1: Да что ж такое?
2: Ребят, вас...
5: Я ждал до последнего, вот честно.
2: Вас не научило ничего, когда мы декана искали в эфире? Год, нет? И так и не нашли. Офтальмолога мы столько же сейчас будем, мне кажется, набирать.
1: А представляете, сейчас декан позвонит, вот будет здорово.
2: А мы такие, нет, уходи, нам нужен офтальмолог.
1: Нам нужен теперь офтальмолог.
2: Ты все пропустил. Итак, Олег, да, тебя мы выгонять, конечно, не будем. У тебя же есть классная версия, да?
5: Я думаю, это таль цепная.
1: Кто?
5: Ну, такая, знаете, типа талька подвешивают там и цепью поднимают, крутят.
2: Мы не знаем.
1: Что бы он сказал вообще, Олег?
2: Какой там подвешивают? Таль?
5: Да, да, да.
2: Подвешивают таль.
0: Я пошел гуглить, что такое таль.
2: Ну, ты понял, да? Ты понял, что это не то, да? Потому что мы не знаем, что это.
5: Да.
0: Ага.
2: Это что-то на заводах, да, что это?
0: Ага. Ну, кстати...
1: Что?
0: Не, ничего, я не знаю, надо посовещаться. Как будто...
2: Ну нет, нет, это не таль, точно, у нас не таль.
0: Ну...
2: И что, из-за того, что ты сценку показываешь, что-то меняется, ты считаешь? Это нет, это нет, нет.
1: Это не то, да?
2: Там, смотри, там железная цепь вот здесь вот на тали, вот это, а нет.
0: Угу. Ну ладно, хорошо. Тогда
1: хорошо,
0: ладно.
1: Таль так таль.
0: Таль так таль.
1: Таль.
2: Так так таль. Идем дальше, да.
0: 704, доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
6: Любовь.
0: О, вторая любовь. Круто.
6: Да.
0: Как дела?
6: Отлично.
0: Что делаешь?
6: Да тут дела домашние.
0: Домашние дела, заботы какие-то.
6: Да.
0: Прикольно.
1: Какие-то.
0: Какие-то заботы домашние, интересно.
1: Откуда тебе знать, какие?
0: Просто захейтила меня вообще ни за что.
1: Ну, прости. Любовь.
0: Все, любовь, давай вешать, настроение уже никакого.
6: А может быть, это жалюзи, когда вот открываем, закрываем вот этот труд?
0: Вчера такая версия была, любовь.
6: Слушала.
2: Пропустила.
1: Эх, вот надо слушать.
2: Все, вот с историей успеха-то. Надо просто слушать нас каждый день, и тогда у вас будет возможность забрать у нас воду, правильно?
0: Да.
2: Итак, 8 бутылей. Завтра вы сможете у нас забрать и 8 сертификатов. Все это от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и вдруг вы хотите пить качественную воду и при этом экономить. Бывает же такое. И весь июнь в магазине самообслуживания «Ниагара» на улице Чичерина 50В. Вода «Ниагара» 19 литров будет стоить всего 199 рублей. А если вы приедете в магазин впервые, то получите еще к этому скидку в 50%. Позаботьтесь о себе и близких без лишних затрат. Ниагара ждет вас на Чичерина 55В.
7: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.

0: Таврия.
1: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
0: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: вот уже и третий час утреннего шоу «С утра по радио». Мы по-прежнему здесь паникуем сегодня абсолютно официально, потому что Международный день паники сам себя не отметит, друзья. А также давайте попридумываем какой-нибудь нелепейший повод для этой самой паники. Вот у Ксюши там в глазу дырка какая-то, как ей кажется, опять же. Не знаю, Сеня говорит, там нет никакой дырки, она говорит, есть дырка. В общем, так как-то живем последние 20 минут в студии.
1: Нет, ей объяснили уже, значит, все-таки офтальмолог пришел к нам в телеграм-канал объяснил, что дырки в глазах — это нормально, это зрачки. Вот, все в порядке, не переживайте. Все, да. Все. Расходимся, нет повода паниковать.
0: Сейчас, правда, она убежала и смотрит в зеркало, по-моему, сзади меня, да? Правильно я понимаю?
1: Ну, она пошла специалиста искать на станции, да. Все понятно. А он уже у нас в телеграм-канале, как и вообще много ваших вариантов, много прикольных людей. Ну, а давай группу ВКонтакте тоже не забывать. Здесь прогуляемся.
0: Давай.
1: Итак, паника. Повод от Арины. Когда в детстве возвращаешься во двор, а тебе говорят, тебя мама искала. И вот она паника. Из двора-то уходить было нельзя, конечно же. Пу-пу-пум. Вот такое состояние.
0: Ох, так. Что-то тут серьезное.
1: Так, боль для всех, кто любит йогурты. Съел йогурт, и тут только увидел, что он просрочен. И тоже вот это пу-пу-пум. Интересно, что дальше будет происходить.
2: А Сенька любит йогурты.
1: Да.
0: Кстати.
1: Не скрываю этого.
0: Это капец. По всей студии просто эти варенцы какие-то стоят. Перевернутые йогурты зачем-то, он их переворачивает.
1: Варенецы.
0: Вот.

0: Бринцы? Это у тебя понятно?
1: Я бринец вообще не употребляю.
0: Какие-то ряженки у него постоянно. Что-то какие-то вот
1: эти... У меня только йогурты. Что ты придумываешь? Ты какие-то слова из головы вообще берешь?
0: Бифитки у него тут.
2: Бифитки?
1: Бифитки маленькие такие. Ну давай, давай. Ты вспомнишь снежок слово, нет?
0: Снежки у него тут.
2: Эй, нельзя такого говорить.
1: Вот, не, наоборот, это можно. Да, вот. Между собой можно, да.
0: Ой, ребята, в общем, да, паника полным ходом у нас в эфире, поэтому присоединяйтесь, отправляйте свои варианты к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Итак, вы заберете у нас сертификат в лето о Империя игр, но так сможет сделать только один из вас, который напишет нам лучший, самый креативный вариант. А лето — это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповое парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. 24-00-24. Это их телефон и сайт letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, Черри, Черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
4: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
5: Итак, давайте к новостям. Я вообще не понимаю, у нас третий час утреннего шоу, а мы все еще не рассказали ни одну новость из челябинского зоопарка.
6: Опа!
5: Это что за дела? Самое время. Итак, у пятнистого олененка, родившегося в челябинском зоопарке, накануне тут появилось имя. А он родился, между прочим, уже 5 июня. Получается, сколько он бегал без имени? Так, с 5-го две недели практически.
7: Ну?
5: Без малого, да. Так что вот
7: наконец-то
5: теперь...
7: Наконец-то они поняли, что он Николай, да?
5: Что еще раз? Николай?
7: Николай.
5: Нет, не Николай.
7: Не Николай.
8: Янтарь!
7: Не, ну ты читал, он так нечестно.
8: Мне Сеня сказал вчера. Он спросил
7: зачем
8: меня...
7: Зачем ты, Сень, заранее говоришь?
8: Ну он спросил меня, кого-то я когда-либо называла янтарь.
7: Ага.
8: А что? Я подумала, что да, могу кого-то назвать янтарь.
5: Я надеюсь всегда на профессионализм коллег, на то, что они умеют тянуть интригу.
7: Ну вот. Я так и сделал, я хотя я знал, что он янтарь.
5: Все, спалили, да,
8: янтарь. Да обычно это ты вообще всегда все портишь. Один раз испортила, и мне нельзя сразу.
6: Да уж, конечно, вот видишь, сразу агрессия.
5: Да не, ну понятно, понятно, у человека дырки в глазах, ну что
6: ты,
5: дай скидку ей сегодня. Ну, янтарь, действительно, именно так назвали. На самом деле это оправданный спойлер, потому что все знали, потому что что, все заходили и голосовали, правильно? Кто-то даже этого янтаря предлагал, больше того, и таких было очень много. Вот почему-то сошлись, ну потому что он действительно такого очень янтарного цвета. А еще янтарь — это наша тема, вот эти вот камни все.
7: Мухи в студии.
5: В целом, да.
7: Но это же особо ценится, если что-то в янтарь попало.
5: Если муха в янтаре, это очень ценится.
7: Шикарно.
5: Да, максимально.
7: Дорого, дорого, богато.
5: Угу. Я не знаю, как этот олененок относится к мухам. Я думаю, тоже не очень хорошо. Пытается также их выгнать, как и мы вот из студии. У нас пока не получилось. Тоже, ребят, третий час утреннего шоу, мы не можем выгнать муху. Да, вот такие у нас достижения.
8: Но мы и не пробовали.
6: Она где-то затаилась, кстати, пропала куда-то.
5: Ну, у нас другие занятия, да, другие поводы для паники. А, там, кстати, она не сзади, нет?
6: Не-не-не,
5: как была?
6: Я предупредил бы.
5: Все понятно, да.
7: О, господи!
8: Это предупреждение, да?
5: Что там теперь, если мухи нет? Если она не там, то что же там теперь? Вот мне страшно, у меня паника. Итак, значит, лидером оказался янтарь, этот вариант. Сразу в трех соцсетях, представляете, рассказали в пресс-службе зоопарка. Но признались, честно говоря, что даже до подведения итогов уже начали называть этого олененка янтарь. Уж очень сильно ему это подходило и всем понравилось.
7: А у меня другой вопрос. У нас что, есть какие-то три соцсети сейчас?
5: Я тоже не знаю, где они столько насчитали. Честно скажу.
7: Раз.
5: Так. И Макс.
8: Макс.
5: Так. Два. Ну и, видимо, ну, все-таки ТГ.
7: Одноклассники?
5: Да.
7: Остались еще?
8: Одноклассники есть.
5: Одноклассники есть. Вот одноклассников, наверное, тоже выбирали. Да. Напомню, в мае в зоопарке родился еще один олененок, но северный. Задачка на память. Как его назвали? Этого я вчера Ксюше не говорил.
8: Ледничок.
5: Ты, кстати...
7: Я же рассказывал.
5: Ты, да.
8: Хрусталь.
5: Ты можешь, забыл. Ты можешь угадать. Ты иногда вспоминаешь,
7: Сень, натолкни,
5: этого персонажа.
7: Натолкни.
5: Из мультика.
8: А, это из «Холодного сердца».
5: Да, да.
7: Да, Олаф.
5: Нет, это Снеговик. Или наоборот. Да.
7: Господи, как звали оленя.
5: На «С».
8: Да просто скажи Симба.
5: Свен, Свен, Свен, да, Свен. Все правильно.
8: Спасибо. Я пыталась.
7: Для Ксюши Симба, ну она так его называет. Ничего страшного. Я думаю, олень не обидится, правильно?
5: Абсолютно.
7: Так,
5: точно.
7: Давай быстрее, у меня срочная новость вообще.
5: Breaking news, что там
7: срочная
5: случилось?
7: Срочная новость. Вообще, мало новостей приходят из садки, поэтому мы радуемся каждой из них. Правильно?
5: Новость-новость, из садки-садки, погнали.
7: Садки-садки, да. Уличная галерея садки пополнится семью новыми муралами!
5: Ну, садка, кстати, знаменита действительно своими муралами. Их еще больше там будет, что ли?
7: Да,
5: куда
7: уже делали там?
5: Там очень, да, очень известные на всю область муралы.
7: Не, в Южноуральске красивые муралы.
5: Ну, тоже, кстати,
8: вы
5: да,
8: челябинские видели вообще?
7: Нет.
8: Произведение искусства? Ну, что ты, нет.
7: Да, я шучу.
5: Слушайте, это круто, что у нас вообще областные города могут мериться муралами.
7: Да, это здорово. А в городе дали, а в садке именно, дали старт фестивалю уличного искусства «Садка Street Art Fest». Авторами работ станут художники, уже знакомые горожанам, и новые мастера. Четвертый раз в фестивале участвует Данила Шмелев.
5: Да ладно, Данила, сам Данила приедет. Шмелев приедет. Кайф,
7: между прочим.
8: Не Колбасенко?
7: Хорошая. Его объемные геометрические инсталляции уже украшают здание почты и переходом между корпусами бывшего филиала Юргу. Там есть филиал Юргу. Бывший.
5: Да везде есть филиал. А, ну да, теперь он филиал чего-то другого. Ну, много где есть филиалы Юргу.
7: Реально?
5: По области, да.
7: Круто. Также граффити создадут тот самый Тимур Абдуллаев. Этого мы уже знаем, кстати, он часто.
5: Он бразил.
7: Бразил.
5: Мы
7: он
5: в курсе.
7: Бразил.
5: И он уже много лет бразит по всей Челябинской области.
7: Ну и Алексей Лучко. Или Лука. Его еще могут знать граффити-мастера. Так, что, бла-бла-бла, ла-ла, неинтересно. Так,
8: да-да-да-да. Отличная новость, Тимон, спасибо.
7: Я же закашлялся.
5: А подожди, там же еще про Конюхова что-то было, нет? Или мне кажется?
7: Про Конюхова в садке?
5: Да, там.
7: Ну тут все дальше про художников, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Давай загуглим Конюхов садка. Вдруг я что-то пропустил из садки, обалдеть будет тогда, конечно.
5: Mm-hmm. Да. Вот, картина о путешественнике Федоре Конюхове.
7: Да.
5: Там будет. Это Лука как раз сделает. Вот,
7: ну
5: я сейчас нашел.
7: Ну,
5: все, вот.
7: Все понятно. Конюхов будет муралом у нас. Лука делает. Все. Бразил там еще что-то нарисует, наверняка потрясающе.
5: Там где-то просто я вспомнил, что картины самого Конюхова, он же сам художник, помимо того, что путешественник, тоже у нас где-то появились, да. Но, видимо, это не в садке все-таки было.
7: А, то есть он там не сам будет, а сюжет из его
5: произведений. Да, да.
7: Ага,
5: вот.
7: Здорово.
5: Ну, в общем, когда закончите, мы обязательно приедем и посмотрим. Мы все обещаем приехать в садку, и все, никак не приезжаем.
7: Лена туда нас не зовет, конечно.
5: Угу.
7: Сколько раз мы уже так говорим, а как-то раз приезжайте, мы такие, ты не зовешь.
8: Ты не зовешь нас.
5: Это ты называешь звать.
8: Сень, кстати, а вот ты бы позвал хоть раз на дачу.
5: У меня нет муралов.
8: Да нам все равно, мы любим тебя, не муралы.
5: А не муралы, да.
7: А мы на твоей даче муралов найдем, если надо будет.
5: Вот я и боюсь, что когда вы уедете, там появятся муралы. Я потом обнаружу где-то то там, то здесь.
7: Это же что-то страшное, наверное.
5: Какие-то даже про Конюхова.
7: Типа откопать их надо, муралов каких-то там древних.
5: Северных муралов, да.
7: Да. Ой, ладно, давай про погоду рассказывай, дачник.
1: Погода.
5: Для всех дачников плюс 23 уже. В центре Челябинска переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами пригрозок до 20 метров в секунду. Днем сегодня будет плюс 24-29.
1: Реклама на радио «Континенталь». Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38. Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных 141.
9: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара Фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля — группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара Фест. 20 июня с 12:00. Вход свободный. 0+.
10: Добрый день, меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
13: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». приключений. Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: хит или не хит?
1: Да, пора принимать очередное решение по поводу очередного трека. Вот узнаем, проходняк это. Проходничок такой, ну такой слабенький. Или может быть это что-то мощное, крутое, незабываемое, классное, энергичное. Ну, Blackpink, нет?
2: Именно такое, детка. Так бы, наверное, мог сказать вот наш исполнитель, который долго не проходил на радио «Континенталь». Давайте так, давненько здесь не было этого персонажа.
1: Что-то страшное, значит.
2: Я даже человеком его бы не назвал, он вот точно персонаж.
3: Пчела из аншлага?
2: Ну, не аншлаг.
1: Забудь его, забудь!
2: А вдруг он еще стрельнет?
1: Уже он не пчела.
3: Ну не, он, кстати, сейчас хорошо выглядит.
1: Какая разница? Он не пчела.
3: Ну да, уже все.
1: Вот.
2: И еще про человека, который хорошо выглядит, или, по крайней мере, считает, что очень хорошо выглядит. Это Артур Пирожков.
3: Оу, давненько не было, кстати.
2: Да, да. Давненько. Но мы решили
1: никогда
2: попробовать. Не, ну когда-то были.
1: Да не, были.
2: Старые хитяо, да. Но потом мы наши пути разошлись с Артуром Пирожковым, давайте так. Может, они снова сойдутся, я не знаю. Давайте проверять сейчас.
3: Давайте посмотрим.
2: У него потому что новый трек, он называется «Она не такая». Как бы говорит он про эту свою песню, она не такая, как были до этого.
1: Да-да, послушайте.
2: Вот он уже появляется. А вы пишите, тем временем появляетесь у нас в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Нравится или не нравится, хотите ли слышать Артура Пирожкова на радио «Континенталь»?

0: Ну нет, не хит. А, вы меня не спрашивали.
1: Да, как будто бы пока нет.
0: Ну тогда сами обсуждайте, ладно.
2: Да нет, не хит. Твое мнение.
1: Ну вот мы только что сидели и обсуждали, что раньше как будто у него было много хитов, а сейчас он, не знаю, но это все не то как будто. Как будто это не тот Пирожков уже. Пирожков уже не тот, елки-палки.
2: Не, ну это Пирожков дожили? Без прикола. То есть в Пирожкове был какой-то прикол.
1: Да, Пирожков без прикола — это не Пирожков.
2: Да, и были прикольные аранжировки какие-то такие, ну, интересные, в которых были какие-то крючки. Тут как будто я вот ни одного не услышал за все три минуты.
0: А, Владислав пишет нам: ни о чем, плагиатом попахивает. Она танцует под...
1: Шофе.
0: Да. А как ты понял?
1: Я читаю.
0: Ты читаешь? Ты умеешь читать?
1: Я умею читать все это время, я скрывал, ребята.
0: Ты бы сказал нам хоть, мы бы знали. А, давно Артур не пел, и это не песня. Не хит, вроде ничего, написала Наталья. Ну вот один единственный такой более-менее положительный комментарий. Но вообще мы действительно обсудили то, что мне кажется, вот правда. Он пошел не в своем направлении, отказался от этого стиля. Это же был просто трэш какой-то, это же не музыка была. Это было что-то забавное, трэшовое, ну что заедало в голове. А вот я даже не помню, как поется.
1: Я вообще, вот сейчас вообще даже забыла, не вспомню,
0: да,
1: ни одного слова оттуда.
0: Да.
2: Ну, как будто чуть-чуть, да, нагенеренное все, да, вот такое.
0: Ну, в общем, нет. Но если вы другого мнения, то продолжайте писать нам в телеграм-канале «Радио Континенталь», в сообществе ВКонтакте. Ищите нас в поиске, подписывайтесь обязательно. И даже в великолепном, несравненном, потрясающем канале ВК. Нужно туда зайти и подписаться, чтобы мы увидели вот это 2К. Можно нам, пожалуйста?
2: ВК?
0: Это всего 2К.
2: Считаю, так должно быть.
0: Точно, нам надо 2К ВК. Е-е-е, идем к цели. Ну, наконец-то, надо цель ставить всегда.
1: Давай.
0: Погнали. А Пирожкову вопрос задай. Хит или нет?

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
2: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
2: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+.»
3: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в «Планете Авто» фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье, жилой квартал «Краснополье» и предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик» 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Газ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Продолжаем паниковать здесь, на 104 FM. Сегодня отмечаем Международный день паники. Ну и придумываем, конечно, самый нелепый повод для этого действа.
1: И поем просто вот. Паникер, ты меня называла. Паникер, мы с тобой не пара. Да, Елена вот такое нам набрасывает здесь.
2: Так, когда не можешь найти вторую неделю, тот самый второй яркий зеленый носок в доме.
0: Не, мне больше от Кристины нравится, когда муж подарил цветы, а ты думаешь, любит или все-таки что-то натворил?
2: Вот откуда у вас вот этот подтекст? Почему сразу что-то натворил?
0: Потому что вы творите, потом дарите цветы.
2: Это неправда. Почему мы не можем просто...
1: кстати, так бывает иногда. Вот я несколько раз себя ловил на этой мысли, что я хочу просто вот привезти цветы.
0: Так, и
1: вдруг,
0: наконец-то.
1: И вдруг понимаю, что что-то была какая-то фигня, какая-то мелкая ссора вот такая. И подумает же, что я типа извиняюсь. Нет, зачем это надо?
2: И нафиг? Ты не покупаешь цветы.
1: Я не покупаю, да. Именно из-за
0: какие
1: этого.
0: Какие же
1: просто...
0: вы ужасные,
1: я бы хотел.
2: Во-первых, почему вы ужасны? Что это такое вообще?
1: Да, я только...
0: Констатация факта.
2: Что ты всех обобщаешь сразу?
0: Почему? Я говорю про тебя и Сеню конкретно.
2: А почему ты меня сюда обобщила в эту историю?
0: Так ты туда же.
2: Почему?
0: Ну ты когда накосячишь цветы приносил?
1: Потому что мы команда, бро.
2: Такого не было.
0: В смысле?
2: Да в прямом. Что ты меня, в чем уличить сейчас хочешь? Давай факты, пруфы.
0: Нет, ну в смысле в эфире говорите? Ну ты что, с ума сошел? Давай потом. Все-таки уже время, едут ребята-то на работу.
2: Ну ладно, давай тогда, давай.
0: Так, когда на светофоре горит зеленый, а ты поехала, но все остальные стоят. Вот, ребята, вот вы не поверите. Откуда вам знать, конечно, да? Но это реально такое бывает.
1: Мы-то так часто делали. Там не всегда был зеленый. Мы пока учились, там такое творилось.
0: А тут есть такое, вы знаете, все сидят и что-то, ну, чем-то, наверное, заняты, на что-то отвлечены. Задумались. И вот зеленый, ты начинаешь ехать, но понимаешь, я делаю что-то не так. Почему все стоят? Я вам скажу более того. Однажды мы с моей подругой стояли также на светофоре. Она была за рулем, и мы отстояли весь зеленый, весь красный, и на следующий зеленый поехали. И я ей говорю, почему ты не поехала-то? Я же тебе говорю, езжай, зеленый. Она, да все стоят. Я говорю, и что? А все с крыши пойдут прыгать, ты тоже пойдешь?
1: Не, ну, кстати, это понимают не только водители, потому что у пешеходов та же самая ерунда. То есть точно так же можно стоять на переходе, и все что-то втыкают в телефоны, и не идут, несмотря на то, что зеленый.
0: Это ладно, вот ужас, когда вы все втыкаете и идете.
1: Да.
0: Понимаешь, красный, зеленый, неважно. Я рассказывала, как меня девочка в машину врезалась, в наушниках шла. Она врезалась в машину.
1: Ну, подожди, она в наушниках, ты в машине. Как будто, ну, не так страшно. У тебя поопаснее что-то.
0: Ну, не знаю.
1: Но надо смотреть, куда ты идешь. Это абсолютный факт. И во дворе тоже очень опасно, на самом деле. Я как человек, который собирает много новостей, такое творится иногда. Вот ерунда, вот просто ерунда какая-то, ерундовая ситуация, а несет опасность.
2: Но все из-за невнимательности.
1: И наушников. Только радио «Континенталь». Слушайте, там между песнями как раз джингл, чтобы вы все увидели вокруг.
2: А мы всегда вам подскажем, если что-то вдруг не так. Вот сейчас смотри, сейчас мы. Кирилл, ну куда ты идешь? Ну давай!
1: Иди спи! Куда ты пошел на работу, Кирилл?
2: Сейчас бы врезался, сейчас Кирилл понял, что надо чуть-чуть внимательности, концентрации. Все хорошо. Все будет хорошо.
0: И еще слуховой аппарат, возможно, всем нам, после того, как мы оглохли от твоего крика.
1: Ну надо было, там реально Кириллу грозила опасность. Пишите в личку, да. Особая, как это, охрана для всех слушателей Радио Континенталь. Спишемся, как-то договоримся.
2: Хотел как-то назвать
0: Арина.
2: Наш надзор, ну ладно.
0: А я бы хотела сказать, Арина Шаврина, нам надо специалиста найти, я думаю. Я читаю просто все ее варианты. Во-первых, одинаковые вообще, конечно. Это вот есть. Однажды я загналась от мысли, что вот бы попасть в прошлое и сказать себе, как поступить. Я начала обдумывать, в какой момент жизни бы попасть. В итоге новый виток мыслей заканчивался, что я должна спасти кого-то там от смерти. Короче, мне есть что рассказать психологу на каждой встрече. Мое воображение работает очень хорошо.
1: Я поддерживаю, я несколько вариантов ее тоже прочитал.
0: Тоже понравилось?
1: Да, все.
0: Арина,
1: совпадает.
0: Ну у нас одно расстройство, лайк вам летит от нас, Сенька.
1: Возможно, нам нужен один специалист. Давайте его найдем.
2: Что, теперь психолога ищем?
1: Угу.
0: Пожалуйста.
2: Свяжитесь с нами, пожалуйста, психологи.
0: Психологи.
2: Офтальмологи и психологи.
0: Для психологов, вот, пожалуйста, можно так.
1: Если вдруг вы декан, тоже там пишите. Мы продолжаем этот самый поиск.
2: Пишите в группу ВКонтакте vk.com/radiochell и в телеграм-канал Радио Континенталь. Совсем скоро, уже в конце этого часа, будем подводить итоги.
1: И кто-то из вас, только один, заберет сертификат в лето о Империи Игр.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: и пущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: 700-104, мы играем дальше, друзья. Все, что требуется в этой игре, это порифмовать 5 рандомных слов. Затем Ксюша вернется в наш эфир. Она сейчас, кстати, убежала как раз. Для того, чтобы порифмовать те же самые слова, если у вас хотя бы одно совпадение будет с Ксенией, то вы удостоитесь подарка.
3: Да, вот чего не хватало еще, это подарков. Конечно же, билеты в цирк. Вот вчера не отдали, сегодня самое время кому-то вручить, чтобы они туда отправились. Итак, купол цирка «Орион». Это цирк Шапито, между прочим, на парковке ТРК «Родник». Станет для вас порталом в дикий карнавал. Обязательно приходите посмотреть. Билеты уже есть в продаже, и купить их можно на сайте cirk-orion.rf. 0+, ОГРНИП 31-99-11-200-121-447. ИП «Новик» Лилия Александровна.
2: Ну что ж, мы ждем слушателя. Доброе утро. Приветики, приветики, пистолетики, пистолетики, соответственно. Поближе, поближе к телефону.
4: Да-да-да, максимально близко.
2: Как тебя зовут?
4: Станислав.
2: Станислав, порифмовать решил?
4: Да.
2: Я думал,
4: хочу, хочу в цирк.
2: А, в цирк хочешь. Я думал, ты только звуки отгадываешь исключительно.
4: Нет.
2: Ну окей, наш постоянщик Станислав, который очень часто прорывается в эфир, готов показать свой скилл. Сеня,
3: угу. А ты уже свой скилл показал, да? Приветики, пистолетики. Вот тебе нужно сделать
2: опять
3: точно так же, да? Желательно слова не выдумывать, потому что надо, чтобы Ксюша потом сказала те же самые. Итак, твоя минута пошла, и первое слово для тебя сегодня — это... Омар.
4: Комар.
3: Зверь.
4: Зверь.
3: Еще раз.
4: Тверь.
3: Тверь. Ага. Тверь. Город, все поняли. Факс.
4: Еще раз.
3: Факс.
2: Факс.
4: Факс.
3: Факс.
4: Факс. Факс.
3: Так, еще раз.
4: Факт.
3: Факт.
2: Но там не факт был, если что,
3: да.
2: А факс.
3: Факс.
2: Ну ладно. Записали.
3: Так. Губа.
4: Факс.
3: Давай на губу порифмуем. Губа.
4: Губа.
2: Ой, и что со связью, Станислав?
3: Да, со связью не очень.
2: Мы не слышим тебя.
4: Радуга.
3: Ага,
4: радуга.
3: Поняли. И утюг.
4: Утюг. Курдюк.
2: Ну, все.
3: Записали.
2: Спасибо.
3: Вот это было четко. Были определенные проблемы со связью, но с рифмами вроде проблем не было. Так что набралось их нормально. Посмотрим сейчас, какие будут у Ксюши. Нам нужно хотя бы одно совпадение. Ксюш, давай-ка к нам в студию и порифмуем. Ты не слышала слова?
1: Так.
3: Все по-честному?
1: Здрасте. Что?
3: Все по-честному?
2: Конечно, не слышала. Слышала. Она что-то вкусное разогревала.
1: Я ничего не слышала.
2: Пахнуще вкусное.
3: Ну, кстати,
1: ты голодный?
2: Да, я голодный.
1: Бедняжка. Возвращайся к заказам. Так, поехали. Я готова.
3: Твоя минута пошла. Амар.
1: Сень, стоп, она раньше пошла. Это нечестно.
2: Ну ты сейчас сама тратишь время.
3: Да.
1: Ну верни минуту.
3: Свое же время ты тратишь.
1: Верни минуту.
2: И наше тоже время.
3: Амара мы подали, вот тебе.
1: Комар.
3: Ты успеешь быстрее, конечно, комар. Зверь.
1: Зверь, не знаю.
3: Факс.
1: Факс. Это название таблеток нельзя.
3: Там много.
1: Давай,
3: да?
1: Дальше.
3: Губа.
1: Труба.
3: Утюг.
1: Индюк.
3: Зверь. Возвращаемся к нему.
1: Нет, наверное, это сложно.
2: Да что сложного, вон назад посмотри.
1: Дверь.
2: Вот,
3: во, отлично. Ну и факс.
2: Вот это сложно.
1: Но это сложнее чуточку, хотя... Ну, у меня есть несколько. Ну, вот Макс, например.
3: Да.
1: Макс, но... Макс!
3: Да, да, да, да. Я тоже ждал, когда же он наконец появится. И все, его не было. Вот и теперь... Сравниваем, будут ли совпадения. Очень интересно, на самом деле, интрига бешеная.
2: Давайте проверять. Давайте начнем с конца сегодня. Утюг.
1: Утюг.
2: Утюг. Индюг.
1: Индюг.
2: Курдюг.
1: Ага, хорошо, поняли, приняли.
3: Только буква Г совпадает, да, все остальное нет.
2: Пока да. Губа, труба, сказала Ксюша, Станислав сказал радуга. Радуга. Вот так вот. Факс. Тут то ли со связью были проблемки, то ли человечек не понял слова, просто он сказал такт. Но у тебя Макс, соответственно.
1: Такт?
2: Такт, да. Может, такс. Давай такс сделаем.
3: Давай.
2: Все равно
3: нету такс.
2: Не совпало, да. Зверь. Тверь и дверь. Здесь вот на одну буковку буквально ошибочка в самом
1: начале.
2: Тверь, да. Ну и Омар. Двойной комар в студию, и это победа Станислава. Он победил наконец-то хоть в какой-то игре.
3: Отлично, ты рад?
4: Ура, ура, ура.
1: Ура!
3: Все, тройное ура Станислава и 3 билета в цирк, соответственно, ему за это. ИП «Новик» Лилия Александровна. Это купол цирка «Шапито Орион» ждет и тебя. Все это на парковке ТРК «Родник». Приходи, там настоящий портал в дикий карнавал. Билеты уже есть в продаже. В сутках нет лишних.

0: Ну что, самое время объявить имя победителя.
1: Но буквально через полминутки сначала я расскажу, что же он заберет у нас, а это сертификат в лето. О, Империя игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: Я с гордостью, с радостью, я с невероятным... спасибо за честь, что именно я сегодня объявляю победителя в свой день, профессиональный праздник. Напомню, Международный день паники отмечаем мы сегодня. Очень нам понравились варианты от всех, честно. Но Арина Шаврина из сообщества ВКонтакте попала в самое сердце.
0: Доверили ей объявление, даже не может соцсеть правильно сказать. Что ж такое происходит?
2: Эй, хватит. Зато смотри, как я. Арина попала нам в сердце на поражение. Хорошо? Ты бы так не смог.
0: Сегодня Ксюша в ТГшке покажет паниковские движения.
2: Ой, паника, это, конечно, наше, это наше все. Но не будем паниковать хотя бы по поводу того, что вы надолго останетесь без «С утра по радио». Пока нет, пока вот трехдневной паузы без нас не предвидится. То есть еще завтра денечек у вас будет насладиться с нами общением и, конечно, нашими темками. Ведь мы вернемся уже через 21 час. Будем вас бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Это будет делать Тимон,
0: Сеня
1: и Ксюша.
2: Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем
0: хорошего дня!
1: Без
2: паники!
3: Горячие новинки уже в эфире на Радио Континенталь.

0: составит 10-15 минут. Пассажирам напомнили, что до проспекта Ленина с северо-востока можно доехать на автобусе номер 4, а с северо-запада на маршрутах номер 2 и 64. Автозаправочные станции «Паутатнефть» в Челябинске отменили ограничения на отпуск топлива, введенные двумя днями ранее. Бензин марки АИ-92 и дизельное топливо снова продают без лимитов, сообщили изданию «Коммерсант» на горячей линии компании. Ограничения на реализацию бензина АИ-95 сохраняются. В одни руки отпускают не более 30 литров. Также в компании сообщили о восстановлении работы безналичной оплаты любыми способами. Напомню, лимиты на продажу топлива были введены на заправках сети «Татнефть» по всей России 15 июня. В одни руки отпускали не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. И последнее. Одна из природных жемчужин Южного Урала попала в шорт-лист национальной туристической премии Russian Travel Awards 2026. Дангузловский заказник поборется за победу в номинации «Природный объект», рассказали в региональном Минэкологии. Он входит в число ключевых особо охраняемых природных территорий региона. Здесь обитают десятки видов птиц, включая редких пернатых, занесенных в Красную книгу. Победители определят голоса интернет-пользователей. Поддержать Дангузловский заказник можно до 30 октября на официальном сайте премии Russian Travel Awards. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Holiday Boy рассказал о своей девушке. Полина Деброва жестко расшиблась на улице во время ливня, а Татьяна Буланова назвала себя скуфом. Holiday Boy назвал настоящим подарком судьбы свою девушку, имя которой предпочитает не раскрывать. По словам музыканта, вторая половинка сильно повлияла на его жизнь и творчество. Она помогла ему по-новому взглянуть на собственную деятельность и поверить в себя. Ваня добавил, что настолько доверяет своей любимой, что делится даже самыми нелепыми переживаниями. Модель и обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Деброва недавно вернулась из поездки по Северной Осетии. Но только девушка приступила к своим делам, как первый же рабочий день обернулся для нее травмой. Инцидент произошел внезапно. Полина попала под проливной дождь и побежала, чтобы укрыться от непогоды. В итоге она запнулась о собственную широкую штанину и упала на асфальт. В результате серьезный ушиб. Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала возросшую популярность среди молодежи. Пока для нее это загадка, ведь сама Буланова считает себя скуфом. Звезда предположила, что юных поклонников могут привлекать искренность и мелодичность, которые по-прежнему ценят зрители. Кроме того, внутри Буланова ощущает себя на 25 лет. Также артистка заявила, что хотела бы сотрудничать с рэперами и диджеями, популярными у молодежи. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Не проспи.
3: Не пропусти выгодные выходные в Tenet Reginus. Только 19, 20 и 21 июня. Tenet T4L 2 миллиона 59 тысяч. Tenet T7 2 миллиона 20 тысяч. Tenet T8 3 миллиона 100 тысяч. Приезжай в Cherry Tenet Reginus на Свердловском тракте 5R и выбери свой Tenet. Предложение ограничено. Стоимость указана с учетом маркетинговых программ. Не оферта. Тянем?
4: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.
4: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
5: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А.
1: Молодежь Южного Урала! 27 июня – ваш день! Молфест в Челябинске, на площади Революции. Старт в 12, выступление звезд, встречи с героями. Мечтай и гордись! Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, Паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В столице региона обследовали дом, с крыши которого упали плиты. И в Челябинске построили первые полкилометра тоннелей метротрамвая. В Челябинске специалисты обследовали дом номер 94Б на улице Сулимова, с крыши которого рухнула часть бетонного парапета. С жильцами после этого встретилось руководство госжилинспекции, представители прокуратуры, Министерства ЖКХ, районной администрации и оператора капремонта. Чиновники сообщили челябинцам, что

0: фестивалю уличного искусства «Садка Стрит Арт Фест». Возрастное ограничение 12+. Авторами работ станут как уже знакомые саткинцам художники, так и новые мастера. К примеру, в город уже не в первый раз приедут Тимур Абдулаев, Данила Шмелев и Алексей Лучко. За основу нескольких муралов возьмут сюжеты из произведений, написанных путешественником Федором Конюховым во время пребывания в Антарктиде. Кроме того, жителей города ждет показ фильма «Повелитель ветра» о его кругосветном полете на воздушном шаре. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты +26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте +22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме +24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла.

0: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.

Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.

0: Целую тебя.
1: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пора избавиться от напряжения и стресса. Дайте себе право на передышку и не торопитесь, от вас ничего не сбежит. Тельцы, ловите очарование момента. Сегодня лучше отказаться от планов и просто плыть по течению. Близнецы, не противьтесь своему сердцу. Оно укажет, на что стоит обратить внимание, от чего лучше сбежать. Раки. Близкие люди станут ориентиром. Они будут одаривать вас знаками от Вселенной, указывая, где скрыт верный путь. Львы. Если погрузитесь в позитив и проигнорируете любые угрозы, сможете стать главной звездой дня. Поверьте в себя. Девы. Империя строится из маленького камня, а ваша гармония – из спокойствия. Найдите источник стресса и избавьтесь от него. Весы. Не игнорируйте доброту и отплатите за нее тем, кто стал для вас другом. Так вы привлечете еще больший успех. Скорпионы. Логика может стать ненужным ограничением. Сконцентрируйтесь на чувствах. Сила внутри. Стрельцы. Сделайте шаг навстречу тому, кто тянется к вам. Звезды обещают, что после этого вы будете задаваться одним вопросом: «За что мне такое счастье?» Козероги, замедлитесь. Пришло время похвалить себя и найти место, которое будет заряжать вас энергией на новые подвиги. Водолеи, сдерживайте негатив и постарайтесь найти с другими людьми общий язык. Так вам откроются новые двери. Рыбы, поймите, что для вас особенно важно. Не тратьте силы и эмоции на остальное. Жизнь покажет новые горизонты.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Только 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске машина без водителя врезалась в многоэтажный дом. И в России сумели остановить рост ожирения среди школьников. На северо-западе Челябинска автомобиль без водителя врезался в жилой дом. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Необычный случай произошел на Краснопольском проспекте. «Лада» 14-й модели стояла на парковке возле жилого дома. Неожиданно автомобиль самопроизвольно начал движение, пересек дорогу, тротуар и газон и врезался в фасад здания. Благо на пути не оказалось ни людей, ни других машин. Очевидцы рассказали, что после столкновения двигатель автомобиля продолжал работать. Машина глубоко забуксовала в газоне. Приехавшие пожарные отключили аккумулятор, чтобы автомобиль не загорелся, а затем отбуксировали его в безопасное место. Владелец машины к тому моменту так и не объявился. В России удалось остановить рост случаев ожирения среди школьников младших классов. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этого удалось достичь благодаря тому, что государство вложило значительные средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает и питание по определенным правилам. Попова добавила, что у детей поменялись и вкусовые привычки. Младшие школьники стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Теперь это нужно донести до других возрастных групп, подчеркнула глава ведомства.

Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла.

0: вместе. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Стэнк 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Стэнк 500 Технопремиум. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Тэнк Регинес. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Регинес на Каширинах 141А.
4: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
5: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
6: Запись по телефону плюс 7-351-246-77-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

радость любви. Ну а что оставим после? Чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все у меня.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Любишь кино и сериалы? Помнишь саундтреки и имена любимых персонажей? Тогда ждем тебя на тематическую игру от «Мозгобойни». Это будет вечер с простыми и веселыми вопросами про известные фильмы, любимые цитаты из самых ярких актеров и актрис. Игра идеальная для новичков и тех, кто не любит сложные головоломки. «Мозгобойня. Кино и сериалы». 18 июня в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в «Планете Авто» фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
7: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
8: Телефон рекламной службы. 72 39 03.

0: Проспи. Не пропусти выгодные выходные в Tenet Reginus. Только 19, 20 и 21 июня. Tenet T4L 2 миллиона 59 тысяч. Tenet T7 2 миллиона 20 тысяч. Tenet T8 3 миллиона 100 тысяч. Приезжай в Cherry Tenet Reginus на Свердловском тракте 5R и выбери свой Tenet. Предложение ограничено. Стоимость указана с учетом маркетинговых программ. Не оферта. Тянем?
1: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
5: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Один день беспрецедентной выгоды в Cherry Tenet Planeta Авто. Только 20 июня. Только на братьев Кашириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Cherry Tenet 20 июня на братьев Кашириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-0110.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: сливках. Первый сорт 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Я мчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где-то

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области разделят полномочия губернатора и главы правительства. И южноуральские аграрии четвертый год подряд собирают рекордный урожай. В Челябинской области разделят должности губернатора и председателя правительства региона. Об этом Алексей Текслер сообщил во время послания к законодательному собранию. Глава региона объяснил это необходимостью особого внимания к вопросам управления в части политического и стратегического руководства, а также безопасности. Алексей Текслер уточнил, что на Южном Урале учредят новую должность председателя областного правительства. Он будет отвечать за исполнение бюджета, реализацию госпрограмм, а также решать, как воплотить в жизнь поручения губернатора. Это потребует изменений в уставе области, которые внесут в ближайшее время. Южноуральские аграрии четвертый год подряд собирают рекордный урожай. Этому способствует внедрение новых умных технологий, развитие селекции и цифровые решения в земледелии. О высоких темпах развития агрокомплекса в регионе Алексей Текслер также рассказал в ходе обращения к Заксобранию. Он подчеркнул, что четвертый год подряд аграрии Южного Урала бьют рекордные урожаи, собирая более 2 миллионов тонн зерна. В прошлом году был достигнут рекорд за 3 десятилетия. В этом году Челябинская область не сбавляет темпов и лидирует в Уральском федеральном округе по севу яровых. На территории городского курорта «Притяжение» начали строить новую развлекательную зону. На площадке будущего парка аттракционов под открытым небом идет сборка колеса обозрения. Строители уже завершили создание мощного фундамента, установили массивные опорные металлоконструкции и приступили к монтажу самого колеса. Диаметр высотного аттракциона составит 50 метров. На нем будет 32 закрытые кабинки с панорамными стеклами. Одновременно на колесе смогут кататься 128 человек. Запуск аттракциона запланирован на середину июля, ко дню металлурга. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: смотрите на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Каширинах 141.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать...
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.

0: автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
6: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
7: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джип-тур».
8: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном.
7: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джип-тур».
9: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 82. Телефон 700-01-10.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна, УГРНВ 319-911-221-447.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
3: А дети?
2: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
3: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
2: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
4: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжело больным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В столице региона обследовали дом, с крыши которого упали плиты. И в Челябинске построили первые полкилометра тоннелей метро-трамвая. В Челябинске специалисты обследовали дом номер 94Б на улице Сулимова, с крыши которого рухнула часть бетонного парапета. С жильцами после этого встретилось руководство госжилинспекции, представители прокуратуры, министерства ЖКХ, районной администрации и оператора капремонта. Чиновники сообщили челябинцам, что тем придется самим позаботиться о безопасности и состоянии пятиэтажки. В ГЖИ подчеркнули, что сейчас в первую очередь нужно провести собрание собственников, чтобы выбрать управляющую компанию и перенести капремонт на более ранний срок. В Челябинске проложили 500 метров тоннелей южного участка метро-трамвая. Этой работой субподрядчик занимался с конца декабря прошлого года. Рабочие собрали уже 300 из более чем 1500 колец обделки. Каждая состоит из 1000 железобетонных блоков и почти 2 тонн арматуры. Как уточнили в региональном правительстве, в левом перегонном тоннеле прошли 430 метров, а в правом еще 156. Всего же каждый будет длиной более 2 километров. Работа продолжается круглосуточно. Ее выполняют опытные специалисты из Китая, которые до этого строили метро у себя на родине. Уличная галерея «Садки» пополнится 7 новыми муралами. В городе дали старт фестивалю уличного искусства «Садка Стрит Арт Фест». Возрастное ограничение 12+. Авторами работ станут как уже знакомые садкинцам художники, так и новые мастера. К примеру, в город уже не в первый раз приедут Тимур Абдулаев, Данила Шмелев и Алексей Лучко. За основу нескольких муралов возьмут сюжеты из произведений, написанных путешественником Федором Конюховым во время пребывания в Антарктиде. Кроме того, жителей города ждет показ фильма «Повелитель ветра» о его кругосветном полете на воздушном шаре. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Holiday Boy рассказал о своей девушке. Полина Деброва жестко расшиблась на улице во время ливня, а Татьяна Буланова назвала себя скуфом. Holiday Boy назвал настоящим подарком судьбы свою девушку, имя которой предпочитает не раскрывать. По словам музыканта, вторая половинка сильно повлияла на его жизнь и творчество. Она помогла ему по-новому взглянуть на собственную деятельность и поверить в себя. Ваня добавил, что настолько доверяет своей любимой, что делится даже самыми нелепыми переживаниями. Модель и обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Деброва недавно вернулась из поездки по Северной Осетии. Но только девушка приступила к своим делам, как первый же рабочий день обернулся для нее травмой. Инцидент произошел внезапно. Полина попала под проливной дождь и побежала, чтобы укрыться от непогоды. В итоге она запнулась о собственную широкую штанину и упала на асфальт. В результате серьезный ушиб. Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала возросшую популярность среди молодежи. Пока для нее это загадка, ведь сама Буланова считает себя скуфом. Звезда предположила, что юных поклонников могут привлекать искренность и мелодичность, которые по-прежнему ценят зрители. Кроме того, внутри Буланова ощущает себя на 25 лет. Также артистка заявила, что хотела бы сотрудничать с рэперами и диджеями, популярными у молодежи. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24, 29.
0: Реклама на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое, «Ротанг», усиленное, нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске машина без водителя врезалась в многоэтажный дом. И в России сумели остановить рост ожирения среди школьников. На северо-западе Челябинска автомобиль без водителя врезался в жилой дом. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Необычный случай произошел на Краснопольском проспекте. «Лада» 14-й модели стояла на парковке возле жилого дома. Неожиданно автомобиль самопроизвольно начал движение, пересек дорогу, тротуар и газон и врезался в фасад здания. Благо, на пути не оказалось ни людей, ни других машин. Очевидцы рассказали, что после столкновения двигатель автомобиля продолжал работать. Машина глубоко забуксовала в газоне. Приехавшие пожарные отключили аккумулятор, чтобы автомобиль не загорелся, а затем отбуксировали его в безопасное место. Владелец машины к тому моменту так и не объявился. В России удалось остановить рост случаев ожирения среди школьников младших классов. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этого удалось достичь благодаря тому, что государство вложило значительные средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает и питание по определенным правилам. Попова добавила, что у детей поменялись и вкусовые привычки. Младшие школьники стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Теперь это нужно донести до других возрастных групп, подчеркнула глава ведомства. Мультфильм из Челябинска «Мишка Бо» показали на Международной неделе анимации в китайском Чуньцине. Экспертами фестиваля выступил режиссер диснеевского «Короля льва» Роб Минков и создатель «Кунг Фу Панда 4» и «Шрек навсегда» Майкл Митчелл. Специально для премьеры «Мишку Бо» перевели на китайский язык. Мультсериал полностью создан в Челябинске. В его основу легли сказки о приключениях белого медведя, которые также написал наш земляк Павел Седов. Премьера в России запланирована на июль. «Мишку Бо» покажут на 200 экранах в 50 городах страны. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс-3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пора избавиться от напряжения и стресса. Дайте себе право на передышку и не торопитесь, от вас ничего не сбежит. Тельцы, ловите очарование момента. Сегодня лучше отказаться от планов и просто плыть по течению. Близнецы, не противьтесь своему сердцу. Оно укажет, на что стоит обратить внимание, от чего лучше сбежать. Раки. Близкие люди станут ориентиром. Они будут одаривать вас знаками от Вселенной, указывая, где скрыт верный путь. Львы. Если погрузитесь в позитив и проигнорируете любые угрозы, сможете стать главной звездой дня. Поверьте в себя. Девы. Империя строится из маленького камня, а ваша гармония – из спокойствия. Найдите источник стресса и избавьтесь от него. Весы. Не игнорируйте доброту и отплатите за нее тем, кто стал для вас другом. Так вы привлечете еще больший успех. Скорпионы. Логика может стать ненужным ограничением. Сконцентрируйтесь на чувствах. Сила внутри. Стрельцы. Сделайте шаг навстречу тому, кто тянется к вам. Звезды обещают, что после этого вы будете задаваться одним вопросом: «За что мне такое счастье?» Козероги. Замедлитесь. Пришло время похвалить себя и найти место, которое будет заряжать вас энергией на новые подвиги. Водолеи. Сдерживайте негатив и постарайтесь найти с другими людьми общий язык. Так вам откроются новые двери. Рыбы. Поймите, что для вас особенно важно. Не тратьте силы и эмоции на остальное. Жизнь покажет новые горизонты.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте denmolodezhi.rf. 0+.

0: Официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области разделят полномочия губернатора и главы правительства. И южноуральские аграрии четвертый год подряд собирают рекордный урожай. В Челябинской области разделят должности губернатора и председателя правительства региона. Об этом Алексей Текслер сообщил во время послания к законодательному собранию. Глава региона объяснил это необходимостью особого внимания к вопросам управления в части политического и стратегического руководства, а также безопасности. Алексей Текслер уточнил, что на Южном Урале учредят новую должность председателя областного правительства. Он будет отвечать за исполнение бюджета, реализацию госпрограмм, а также решать, как воплотить в жизнь поручения губернатора. Это потребует изменений в уставе области, которые внесут в ближайшее время. Южноуральские аграрии четвертый год подряд собирают рекордный урожай. Этому способствует внедрение новых умных технологий, развитие селекции и цифровые решения в земледелии. О высоких темпах развития агрокомплекса в регионе Алексей Текслер также рассказал в ходе обращения к Заксобранию. Он подчеркнул, что четвертый год подряд аграрии Южного Урала бьют рекордные урожаи, собирая более 2 миллионов тонн зерна. В прошлом году был достигнут рекорд за 3 десятилетия. В этом году Челябинская область не сбавляет темпов и лидирует в Уральском федеральном округе по севу яровых. На территории городского курорта «Притяжение» начали строить новую развлекательную зону. На площадке будущего парка аттракционов под открытым небом идет сборка колеса обозрения. Строители уже завершили создание мощного фундамента, установили массивные опорные металлоконструкции и приступили к монтажу самого колеса. Диаметр высотного аттракциона составит 50 метров. На нем будет 32 закрытые кабинки с панорамными стеклами. Одновременно на колесе смогут кататься 128 человек. Запуск аттракциона запланирован на середину июля, ко дню металлурга. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: Челябинске в эти минуты плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Деловые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 миллиона 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать...
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
6: «Голос дорог».
5: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
9: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП Нови Лилия Александровна. ОГРНВ 319-911-221-447.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Не проспи.
1: Не пропусти выгодные выходные в Tenet Reginus. Только 19, 20 и 21 июня. Tenet T4L 2 миллиона 59 тысяч. Tenet T7 2 миллиона 20 тысяч. Tenet T8 3 миллиона 100 тысяч. Приезжай в Cherry Tenet Reginus на Свердловском тракте 5R и выбери свой Tenet. Предложение ограничено. Стоимость указана с учетом маркетинговых программ. Не оферта.
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Тебе выгодно? В Светофоре карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Один день беспрецедентной выгоды в Cherry Tenet Planet Auto. Только 20 июня. Только на братьев Кашириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Cherry Tenet 20 июня на братьев Кашириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-0110.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Да не грущу, у меня все гуд. Просто вспомнил, что у меня был друг. Хотелось большего, но оказалось проще. Я себе сказал прямо.

0: Челябинске 17 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
5: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области проведут ревизию домов без управляющих компаний. И за 6 лет в регионе благоустроили 3500 территорий. Губернатор Челябинской области поручил провести полную ревизию домов, оставшихся без управляющих компаний. Соответствующее поручение Алексей Текстер дал в ходе обращения к депутатам законодательного собрания. Губернатор отметил, что в большинстве случаев речь идет о старом жилищном фонде, где иногда годами не могут выбрать способ управления. Необходимо как можно скорее завершить эту работу, чтобы не подвергать жителей риску, подчеркнул Алексей Текстер. Отдельно он отметил важность программы «Большой ремонт 74», в рамках которой реконструируют очистные сооружения, меняют устаревшие коммуникации и проводят газ в новые населенные пункты. Также в ходе обращения к депутатам Алексей Текстер подвел итоги большой программы благоустройства. С 2019 по 2025 год в Челябинской области привели в порядок почти 3500 общественных пространств и дворовых территорий. Среди самых масштабных проектов – Магнитогорский городской курорт «Притяжение», где в прошлом году открыли уже четвертую очередь. В Миассе появилась новая набережная, в Златоусте обновили пространство вокруг Дворца культуры «Металлург». В Челябинске помимо набережной реки Миасс взялись за благоустройство территории вокруг озера Смолин. Также губернатор отметил, что южноуральские проекты благоустройства регулярно входят в число лучших на всероссийских конкурсах. В ближайшие выходные музей-заповедник «Аркаим» встретит летнее солнцестояние. С 19 по 21 июня здесь пройдет фестиваль «Ветер перемен». Возрастное ограничение 12+. В первый день гостей ждет показ фильмов с тифлокомментарием «Под открытым небом» и лекция-перформанс об авангардном искусстве. 20 июня заработает творческая лаборатория «Миксер». Гости смогут сходить на мастер-классы, обучиться ремеслам и пострелять из лука. А 21 числа можно будет посетить экскурсию-перформанс «Город солнца» по укрепленному поселению Аркаим. И далее в выпуске о погоде.
4: Погода.
5: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Holiday Boy рассказала своей девушке. Полина Деброва жестко расшиблась на улице во время ливня, а Татьяна Буланова назвала себя скуфом. Holiday Boy назвал настоящим подарком судьбы свою девушку, имя которой предпочитает не раскрывать. По словам музыканта, вторая половинка сильно повлияла на его жизнь и творчество. Она помогла ему по-новому взглянуть на собственную деятельность и поверить в себя. Ваня добавил, что настолько доверяет своей любимой, что делится даже самыми нелепыми переживаниями. Модель и обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Деброва недавно вернулась из поездки по Северной Осетии. Но только девушка приступила к своим делам, как первый же рабочий день обернулся для нее травмой. Инцидент произошел внезапно. Полина попала под проливной дождь и побежала, чтобы укрыться от непогоды. В итоге она запнулась о собственную широкую штанину и упала на асфальт. В результате серьезный ушиб. Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала возросшую популярность среди молодежи. Пока для нее это загадка, ведь сама Буланова считает себя скуфом. Звезда предположила, что юных поклонников могут привлекать искренность и мелодичность, которые по-прежнему ценят зрители. Кроме того, внутри Буланова ощущает себя на 25 лет. Также артистка заявила, что хотела бы сотрудничать с рэперами и диджеями, популярными у молодежи. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагарафест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
7: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
1: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы и град. Юго-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 24 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.

0: Лаврия.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
6: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
7: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
6: Построить маршрут.
7: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
6: Поехали в «Джили Планета Авто».
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пора избавиться от напряжения и стресса. Дайте себе право на передышку и не торопитесь, от вас ничего не сбежит. Тельцы, ловите очарование момента. Сегодня лучше отказаться от планов и просто плыть по течению. Близнецы, не противьтесь своему сердцу. Оно укажет, на что стоит обратить внимание, от чего лучше сбежать. Раки. Близкие люди станут ориентиром. Они будут одаривать вас знаками от Вселенной, указывая, где скрыт верный путь. Львы. Если погрузитесь в позитив и проигнорируете любые угрозы, сможете стать главной звездой дня. Поверьте в себя. Девы. Империя строится из маленького камня, а ваша гармония – из спокойствия. Найдите источник стресса и избавьтесь от него. Весы. Не игнорируйте доброту и отплатите за нее тем, кто стал для вас другом. Так вы привлечете еще больший успех. Скорпионы. Логика может стать ненужным ограничением. Сконцентрируйтесь на чувствах. Сила внутри. Стрельцы. Сделайте шаг навстречу тому, кто тянется к вам. Звезды обещают, что после этого вы будете задаваться одним вопросом: «За что мне такое счастье?» Козероги. Замедлитесь. Пришло время похвалить себя и найти место, которое будет заряжать вас энергией на новые подвиги. Водолеи. Сдерживайте негатив и постарайтесь найти с другими людьми общий язык. Так вам откроются новые двери. Рыбы. Поймите, что для вас особенно важно. Не тратьте силы и эмоции на остальное. Жизнь покажет новые горизонты.
1: Реклама на радио «Континенталь». Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Любишь кино и сериалы? Помнишь саундтреки и имена любимых персонажей? Тогда ждем тебя на тематическую игру от «Мозгобойни». Это будет вечер с простыми и веселыми вопросами про известные фильмы, любимые цитаты из самых ярких актеров и актрис. Игра идеальная для новичков и тех, кто не любит сложные головоломки. «Мозгобойня. Кино и сериалы». 18 июня в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
3: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» — семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: автобусы и троллейбусы изменят маршруты в Челябинске из-за коммунальной аварии. И на Южном Урале сохранили льготные налоги для малого и среднего бизнеса. С вечера 19 июня в Челябинске изменятся маршруты автобусов номер 5, 28 и 51, а также 7-го троллейбуса. Это связано с аварией на теплосетях на улице Кузнецова, предупредили в ОГКУ организатор перевозок. Автобус номер 5 не сможет выехать на улицу Трактовую, а будет разворачиваться у ЖК «Ярославский». Автобус номер 28 не будет заезжать на улицы Весеннюю и Кузнецова. 51-й автобус будет курсировать между Сосновкой и Северо-Западом, не заезжая в поселок МЗ. Также сюда не будет доезжать 7-й троллейбус. Завершить ремонт планируют к 8 вечера воскресенья 21 июня. После этого транспорт вернут на привычные маршруты. В Челябинской области сохранили льготные налоги для малого и среднего бизнеса. Парламент поддержал соответствующую инициативу губернатора Алексея Текстера. В ходе обращения к Заксобранию глава региона отметил, что это принципиально важное и своевременное решение. Она позволит поддержать малый и средний бизнес, в том числе креативный сектор экономики, где наши бренды сегодня делают большие успехи, отметил Текстер. Он также назвал одним из важнейших результатов совместной работы бизнеса, деловых объединений и регионального правительства то, что Челябинская область сохранила место в десятке лучших регионов в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Также в ходе обращения к депутатам губернатор поставил задачу сделать программы для пожилых южноуральцев доступными в каждой территории региона. Алексей Текстер потребовал, чтобы центры активного долголетия и подобные им форматы в ближайшее время появились во всех без исключения муниципалитетах. В Челябинске уже открыты 2 центра активного долголетия, где пожилые люди осваивают компьютеры, смартфоны и занимаются спортом. Успешный опыт нужно распространить по всему региону, подчеркнул Алексей Текстер. Для этого можно использовать сетевой принцип, задействуя новые дома культуры, модельные библиотеки и физкультурно-оздоровительные комплексы. И далее выпуски о погоде.
2: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.

0: на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Технопремиум. В наличии за 7 299 000 у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
3: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
2: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велоден. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. В Велоден мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ген, ты чего пешком?
5: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
4: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16, выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.

0: эту дорогу перейти? По переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. ГАЗ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
5: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил, инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в «Планете Авто» фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
6: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП Новик Лилия Александровна, УГРН, В-311-221-447.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Лидер чарта «Хит конем» по версии слушателей «Радио Континенталь».

0: Не проспи.
1: Не пропусти выгодные выходные в Tenet Reginus. Только 19, 20 и 21 июня. Tenet T4L 2 миллиона 59 тысяч. Tenet T7 2 миллиона 20 тысяч. Tenet T8 3 миллиона 100 тысяч. Приезжай в Cherry Tenet Reginus на Свердловском тракте 5R и выбери свой Tenet. Предложение ограничено. Стоимость указана с учетом маркетинговых.

0: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Один день беспрецедентной выгоды в Черри Теннет Планета Авто. Только 20 июня. Только на братьев Кашириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Черри Теннет 20 июня на братьев Кашириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-0110.
4: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
1: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
3: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Челябинским садоводам придется заплатить 100 тысяч рублей за скопившийся мусор. И вода в реках и озерах Южного Урала достаточно теплая для купания. Прокуратура проверила СНТ «Искра» в Курчатовском районе Челябинска и обнаружила нарушения. Садоводы долгое время не подавали заявки на вывоз мусора с контейнерной площадки. Как сообщили в надзорном ведомстве агентства новостей «Доступ», из-за скопления мусора СНТ привлекли к административной ответственности. За несоблюдение требований закона дачникам придется выплатить штраф 100 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в регионе около 100 садовых некоммерческих товариществ. Согласно действующим нормам, каждая СНТ обязана заключить договор с региональным оператором и регулярно направлять заявки на вывоз мусора. Однако многие игнорируют это правило. По данным Челябинского гидрометцентра, вода в реках и озерах Южного Урала в последние дни прогрелась до 18-22 градусов. Это именно та температура, которую специалисты рекомендуют для купания людям без закалки. При этом южноуральцам посоветовали выбирать для купания ясную и безветренную погоду с температурой воздуха выше плюс 25. А в МЧС настоятельно рекомендовали жителям региона отдыхать на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и можно получить медпомощь. Они открыты по всему Южному Уралу. В Челябинске их 9, по 3 на Шершневском водохранилище, озерах Первое и Смолино. По оценке мэрии, за сезон они смогут принять более 100 тысяч отдыхающих. В Челябинске впервые пройдет масштабная выставка пионов. В ближайшие выходные пространство детской художественной школы имени Арестова объединит цветоводство и живопись, пишет портал «Хорошие новости». Гвоздем программы станет презентация более 300 видов редких коллекционных сортов пионов, которые представят селекционеры. Помимо самих цветов, гости выставки смогут увидеть вдохновленные ими картины художницы Ольги Ларичевой, а также поучаствовать в мастер-классах по живописи. Экспозиция будет работать 20 и 21 июня с 11 до 16 часов в Школе искусств на улице 40-летия Октября. Вход свободный, без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
2: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
4: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники «Велоден Джуниор». Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта, только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16, выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Только 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
3: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Тут-тут квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика только припевы любимых хитов. 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тут-тут квиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
2: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжело больным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
3: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
4: А дети?
3: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
4: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
3: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

права. Мне нашу фашку хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, Паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области проведут ревизию домов без управляющих компаний. И за 6 лет в регионе благоустроили 3500 территорий. Губернатор Челябинской области поручил провести полную ревизию домов, оставшихся без управляющих компаний. Соответствующее поручение Алексей Текстер дал в ходе обращения к депутатам законодательного собрания. Губернатор отметил, что в большинстве случаев речь идет о старом жилищном фонде, где иногда годами не могут выбрать способ управления. Необходимо как можно скорее завершить эту работу, чтобы не подвергать жителей риску, подчеркнул Алексей Текстер. Отдельно он отметил важность программы «Большой ремонт 74», в рамках которой реконструируют очистные сооружения, меняют устаревшие коммуникации и проводят газ в новые населенные пункты. Также в ходе обращения к депутатам Алексей Текстер подвел итоги большой программы благоустройства. С 2019 по 2025 год в Челябинской области привели в порядок почти 3500 общественных пространств и дворовых территорий. Среди самых масштабных проектов – Магнитогорский городской курорт «Притяжение», где в прошлом году открыли уже четвертую очередь. В Миасе появилась новая набережная, в Златоусте обновили пространство вокруг Дворца культуры «Металлург». В Челябинске, помимо набережной реки Миас, взялись за благоустройство территории вокруг озера Смолин. Также губернатор отметил, что южноуральские проекты благоустройства регулярно входят в число лучших на всероссийских конкурсах. В ближайшие выходные музей-заповедник «Аркаим» встретит летнее солнцестояние. С 19 по 21 июня здесь пройдет фестиваль «Ветер перемен». Возрастное ограничение 12+. В первый день гостей ждет показ фильмов с тифлокомментарием «Под открытым небом» и лекция-перформанс об авангардном искусстве. 20 июня заработает творческая лаборатория «Миксер». Гости смогут сходить на мастер-классы, обучиться ремеслам и пострелять из лука. А 21 числа можно будет посетить экскурсию-перформанс «Город солнца» по укрепленному поселению Аркаи. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16, выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.
0: Реклама на Радио Континенталь.
4: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
4: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пора избавиться от напряжения и стресса. Дайте себе право на передышку и не торопитесь, от вас ничего не сбежит. Тельцы, ловите очарование момента. Сегодня лучше отказаться от планов и просто плыть по течению. Близнецы, не противьтесь своему сердцу. Оно укажет, на что стоит обратить внимание, от чего лучше сбежать. Раки. Близкие люди станут ориентиром. Они будут одаривать вас знаками от Вселенной, указывая, где скрыт верный путь. Львы. Если погрузитесь в позитив и проигнорируете любые угрозы, сможете стать главной звездой дня. Поверьте в себя. Девы. Империя строится из маленького камня, а ваша гармония – из спокойствия. Найдите источник стресса и избавьтесь от него. Весы. Не игнорируйте доброту и отплатите за нее тем, кто стал для вас другом. Так вы привлечете еще больший успех. Скорпионы. Логика может стать ненужным ограничением. Сконцентрируйтесь на чувствах. Сила внутри. Стрельцы. Сделайте шаг навстречу тому, кто тянется к вам. Звезды обещают, что после этого вы будете задаваться одним вопросом: «За что мне такое счастье?» Козероги, замедлитесь. Пришло время похвалить себя и найти место, которое будет заряжать вас энергией на новые подвиги. Водолеи, сдерживайте негатив и постарайтесь найти с другими людьми общий язык. Так вам откроются новые двери. Рыбы, поймите, что для вас особенно важно. Не тратьте силы и эмоции на остальное. Жизнь покажет новые горизонты.

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: автобусы и троллейбусы изменят маршруты в Челябинске из-за коммунальной аварии. И на Южном Урале сохранили льготные налоги для малого и среднего бизнеса. С вечера 19 июня в Челябинске изменятся маршруты автобусов номер 5, 28 и 51, а также 7-го троллейбуса. Это связано с аварией на теплосетях на улице Кузнецова, предупредили в ОГКУ организатор перевозок. Автобус номер 5 не сможет выехать на улицу Трактовых, а будет разворачиваться у ЖК «Ярославский». Автобус номер 28 не будет заезжать на улицы Весеннюю и Кузнецова. 51-й автобус будет курсировать между Сосновкой и Северо-Западом, не заезжая в поселок МЗ. Также сюда не будет доезжать 7-й троллейбус. Завершить ремонт планируют к 8 вечера воскресенья 21 июня. После этого транспорт вернут на привычные маршруты. В Челябинской области сохранили льготные налоги для малого и среднего бизнеса. Парламент поддержал соответствующую инициативу губернатора Алексея Текстера. В ходе обращения к Заксобранию глава региона отметил, что это принципиально важное и своевременное решение. Оно позволит поддержать малый и средний бизнес, в том числе креативный сектор экономики, где наши бренды сегодня делают большие успехи, отметил Текстер. Он также назвал одним из важнейших результатов совместной работы бизнеса, деловых объединений и регионального правительства то, что Челябинская область сохранила место в десятке лучших регионов в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Также в ходе обращения к депутатам губернатор поставил задачу сделать программы для пожилых южноуральцев доступными в каждой территории региона. Алексей Текстер потребовал, чтобы центры активного долголетия и подобные им форматы в ближайшее время появились во всех без исключения муниципалитетах. В Челябинске уже открыты 2 центра активного долголетия, где пожилые люди осваивают компьютеры, смартфоны и занимаются спортом. Успешный опыт нужно распространить по всему региону, подчеркнул Алексей Текстер. Для этого можно использовать сетевой принцип, задействуя новые дома культуры, модельные библиотеки и физкультурно-оздоровительные комплексы. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11-16, выше 0, днем в пятницу плюс 24-29.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

того, что я видел где-то там во снах, я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на Яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Стану или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: В Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Континенталь. Я с тобой.

улице, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Где руки Франсуа Карте? Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: В Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Континенталь. Я с тобой.

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

Давай сыграем без правил, да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целое навсегда. Мы споем этот кавер,

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-74-01-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Навеки, но не поменяйте в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах.